0: реклама. Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
1: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
7: Застройщик УОС за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. А у «Губернские аптеки» город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
9: А я сдал сессию.
10: А мы вчера поженились.
11: А у меня сын родился. 3-й.
12: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
13: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Скажите свое мнение о Volvo XC90 2012 года.
3: Ну, это всегда был такой, знаешь, классика жанра. То есть, вот хочешь хороший костюм, тройку, да, машину с полным приводом и, скажем так, может быть, в каких-то моментах даже пофиг на то, что она там уже мультимедийно устарела, там, для кого-то морально. Но зато это достаточно высокий клиренс. Это интересное для своего, опять же, класса проходимости, и это интересный дизель. То есть вот чаще всего именно за это любили. Но минусы какие? Система полного привода. Очень много ремонта может возникнуть просто по факту от того, что машине уже приличный возраст светит. И еще одна фишка, которая мне не очень нравилась, это то, как, собственно, муфта начинает подключаться. То есть бывают такие по зиме пинки, они, на мой взгляд, уже, ну, архаично весьма выглядят, то есть такое подключение, оно не очень приятно и комфортно. У меня был такой случай на трассе. Что касается ее ликвидности и надежности, ну вот если мы будем брать относительно там свежих версий, которые были после рестайлинга там, года 15-го, 19-го, а то и посвежее, то, конечно, она выглядит уже слишком старой. Слишком старой и достаточно такой как бы уже тривиальной, то есть более старческой. Я много со слушателями общался на эту тему. У Volvo есть одна нетленка, которая не стареет, это кросс-кантри, а вот XC90, учитывая то, что она за это время несколько как раз уже обновилась и выходила, ну, более-менее свежим, интересным, достаточно модном кузове, дорогом, я бы так сказал, то эта версия выглядит просто, ну, приятной в плане цены и дизельного двигателя. Дальше давай.
2: Ага, Subaru Outback 2,5, 17-й год. Что можно сказать в целом, и особенно по расходу масла?
3: Старый-старый Outback для меня был прям вот образцом универсала. Такой универсал боевой на полном приводе, хороший, интересный. Это я имею в виду какой-нибудь там 2005 или 2007 год. Вот это для меня была прямо образчиком машина. Она была и комфортная, и достаточно шустрая. Сейчас эту систему, сейчас эту тему подхватил LeWork с правым рулем, тоже очень популярная машина. Если мы будем брать версии посвежее, там салоны проще, с шумоизоляцией проще. Да, это более-менее правдивый полный привод и управление, но поднимая его все выше, потеряли в некоторых моментах его индивидуальность как универсала. То есть его попытались втащить в план кроссоверов, но, к сожалению, там с Форестером ему каннибализм не пережить. Что касается расхода масла, если он уже есть, ребят, ну что, надо вскрывать, смотреть, а это, к сожалению, специфичные работы по данному типу двигателей, и здесь надо искать специалиста. К сожалению, масло жрать он не закончит, я вас расстрою. Дальше.
4: Вопрос у меня по автомобилю Volkswagen Touareg 12-13 год, бензин 3.6 который. Что можете рассказать об этом?
3: На пневме или обычное?
4: Пневматика, пнема.
3: Очень внимательно надо смотреть, зачем. Подшипники, компрессора. Там постоянная тема на дизелях с этими сальниками. Что касается бензина, просто большой расход. Достаточно умный автомобиль. Мне в этом кузове они сильно импонировали. Я владел предыдущим, но дизелем трехлитровым. Он себя не очень окупил, потому что пришлось где-то полмиллиона за все годы владения вложить в ремонт. Внимательно смотрим, зачем. Подвесной подшипник, различного рода вещи, которые подвержены фактическому износу, это и рычаги, резинки. Плюс ко всему нельзя прощать каких-то вот вещей сиюминутных. То есть, если вам сказали, что где-то трещина появилась, либо где-то резинка вот-вот у вас пойдет уже лесом, надо сразу заезжать, менять, потому что если вы затянете, ремонт будет намного дороже. А так, в целом, это даже интересно в плане надежности и хорошо и конкурентно внутри своей системы. И если вот, допустим, противопоставлять Touareg, ML-ку, что еще там, Range смотрели и даже Q7 брать, больше брали, наверное, просто из-за того, что салон просторнее, багажник больше. А так Touareg по многим позициям реально выигрышнее. Только учтите, да, расход Ну, извините, ребят, за такие моторы приходится платить. Что касается динамики, тут, я думаю, вы сами уже убедились, если не тестировали, прокатитесь, вам реально будет интересно. И еще, с такими машинами, не знаю, как бы, что всплывет, это выяснить диагностика, но в бардачке должна быть страховая сумма в районе 150 тысяч рублей. На всякий случай. Ремонты бывают разные. Что конкретно там будет? Не знаю, у меня самых таких неожиданных подколов были заклинившие суппорта задние. Ну, в целом ремонт тормозной системы вышел тогда еще, ну, примерно 1065. Это если мы будем брать цены 2013-2015 года. И сейчас это все, конечно, дороже, но есть и дубликатные запчасти. Еще что, на этой серии частенько с подшипниками, как я уже говорил, бывает история, но просто это надо во время диагностики выяснить. Благодарю за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Есть традиции, которые делают нас счастливыми. Праздновать выпускной со сладостями от Кувертюр – одна из них. Мы много лет радуем Красноярск нежнейшими тортами и изысканными десертами. Для ваших выпускников мы приготовили особенное меню – современные фуршеты с доставкой. Мы возьмем на себя все хлопоты по оформлению сладкого стола, чтобы вы могли просто наслаждаться моментом. Кувертюр – с любовью к каждому выпускнику. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Улица Академика Павлова, 1, строение 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nashpochkadom.rf.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Представляем большой кроссовер Geely Окаванго. Для кого нужен его 7-местный салон с независимой регулировкой всех сидений?
7: Для семьи.
6: Для кого нужен его огромный багажник?
7: Для семьи.
6: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Окаванго. Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
2: Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Рособорнадзор рассказал, какую еду можно взять на ЕГЭ. Участники экзамена имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Но упаковка продуктов не должна шуршать и содержать подсказки по выполнению работы, говорится в памятке ведомства, с которой ознакомился ТАСС. В первом квартале 2026 года банкротами признаны более 137 тысяч россиян. Это почти на 14% больше, чем год назад. Женщины банкротятся чаще мужчин – 56% против 44%. При этом банкротство теперь реже гарантирует списание долгов. Эксперты поясняют, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет является самым активным для трудовой деятельности, а зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты, соответственно, реже проходит через банкротство. Преобладание женщин среди банкротов обусловлено их высокой кредитной нагрузкой в ритейле и МФО ради нужд семьи, пишет «Коммерсант». 24 человека пострадали с начала года при пожарах в Красноярске, 6 из них – дети. Основная причина трагедии – это неосторожность. Мэрия Красноярска рекомендует накануне летних каникул напомнить детям правила безопасности. Не оставляйте малышей без присмотра, берегите себя и своих близких. СНТ Красноярского края могут получить гранты на дороги, свет и воду. Как сообщили в краевом Минсельхозе, документы принимают до 27 мая на гранты до 3 миллионов рублей и до 28 мая на поддержку до 200 тысяч рублей. Крупные гранты можно направить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, водопроводов и электросетей. Небольшие – на покупку противопожарного оборудования и материалов для текущего ремонта инфраструктуры. Подать заявку нужно через сервис «Субсидия АПК-24». Пишут «Горновости». Трехметровый якорь со дна Енисея поместили у коммунального моста. Тот самый старый якорь, который нашли на дне Енисея, стал новым арт-объектом в Красноярске. После подъема его очистили от грязи, обработали и покрасили. Во время реставрации на нем нашли несколько надписей, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Театральный поезд с артистами приедет в Красноярск 2 июня. В 9:30 на железнодорожном вокзале Красноярска состоится торжественная встреча состава. Для гостей и жителей города прямо на перроне под открытым небом покажут концерт. В 11:30 там же откроется выставка о театре, театральных профессиях и истории Союза театральных деятелей России. Вечером артисты из Иркутска, Абакана и Братска сыграют спектакли на театральных сценах Красноярска, пишут «Сибновости». Алина Старцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске вот уже 8 с двумя нулями. Всем доброе утро и хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов в студии Сева Бельмасов. Вот так вот я в гордом одиночестве начинаю. Но не спешите переключать радиостанцию, потому что сегодня буду радовать и не только я вас новостями. Но, собственно, разыграем билеты, пожалуйста, минимум два на интереснейшее шоу. Помимо всего, еще и расскажем вам о погоде. Сегодня у нас температура прогреется до плюс 23. Ветра вообще практически нету. Штиль, ветер молчит. В общем, все для того, чтобы мы хотя бы немножко уже прикоснулись вот к этой весне. И подошла поговорка, ну, май месяц. Наконец-таки май месяц настал. Вот, а что еще же вам рассказать? Ну, как минимум, то, что эстетика «Уставшая девочка» — это главный тренд в мире моды прямо сейчас. Журнал Vogue пишет, что такой макияж должен специально подчеркивать мешки под глазами, уставший взгляд, легкую неопрятность, и этот стиль сейчас активно продвигается в соцсетях, в общем-то, корейская певица Ким Мин Джон. Вот, наконец-то появился бьюти-тренд, который мне подходит идеально. Да. Ну, я надеюсь, что вы, в принципе, как и я, немножко взбодритесь. И что же хочется сказать? Как-то я затормозил немножко, нет? Давайте прямо сейчас дальше разгоняемся, слушаем хорошую музыку и поздравляем с последним звонком всех выпускников. Ура! Ура, друзья! На самом деле, что хочу сказать? Пускай у вас все будет здорово по жизни, замечательно. Но такая большая, приятная и прекрасная не только вот эти вот первые 9-11 лет, но и дальше. Дальше будет обязательно круто. Также сегодня день, Всемирный день рыжих, день снежного барса на Алтае, Всемирный день Дракулы. В общем, вот в любой момент можете поздравить всех причастных к этим праздникам, понимаете, да? Ну, а у меня небольшая информация на правах рекламы. Дорогие выпускники и родители, кондитерская сеть «Кувертюр» от всей души поздравляет вас с этим важным событием. Позади уроки, впереди целый мир. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, вдохновляющей, как наши десерты. Мы всегда рядом. Чтобы украсить ваши моменты триумфа, заказывайте эксклюзивно торты, нежные пирожные с доставкой по Красноярску. Пусть праздник начинается с первого кусочка. Кувертюр. Мы создаем вкус вашего главного события. Друзья, ну что же, вот так вот поздравляем, а дальше у нас будет немного Ашера. Лично я вот под него на свой выпускной танцевал, и вроде бы все сложилось.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Да что жалуетесь?
4: Сплю плохо. Нервы пошаливают.
3: Да. А пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
5: Страна енотия – место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
4: А сурикатопрофилактику можно?
3: Можно, и даже дикообразоукалывание.
5: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес – Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
11: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
12: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
13: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
14: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
15: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
17: Все в ГАРО!
18: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
19: 255-09-55.
20: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Всем доброе утро, 8.16 в Красноярске, с вами Сева Бельмасов, завтрак чемпионов, и вы прямо сейчас можете попытать удачу и выиграть два билета на концерт. Музыка из видеоигр, Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина. 320-0600, тот номер, который очень просто запоминается, дозванивается и обязательно получается все, что вы захотите, ну, как минимум билеты. Ну, а пока вы дозваниваетесь, расскажем вам, в принципе, то, что сейчас происходит у нас на рынке труда, а именно общепита. Вы знаете, как часто ходите вообще в ресторан, интересно тоже узнать. В общем-то, поварам подняли зарплаты. Повар теперь получает не 5000 рублей за смену, а 6 в среднем, да. Также блюдо стоило раньше стоило 3000 рублей, теперь 3200, вот такие вот средние. А выручка немножко упала, подпросила. В общем, ресторан убили высокие зарплаты. Шеф-повар показал расчеты, как ресторан теряет клиентов и прибыль из-за роста цен. В общем-то, понимаете? Наверное, что нам нужно сделать? Меньше готовить дома, приходить чаще к ребятам. Но это выбор, конечно же, за нами. Итак, еще раз, 320-0600 и... В общем-то, на правах рекламы ваши любимые игровые миры оживают на большой сцене. Грандиозные мультимедийные концерты, культовые саундтреки из видеоигр, аниме и невероятное исполнение русского оркестра имени Бардина. Ведьмак, Наруто, GTA, Silent Hill, Марио, эпичный звук, который проберет до мурашек. Приходите в образах персонажей и игры, и мультфильмов. Получайте приятный подарок от филармонии. Пройдет это все действие 29 мая в 19.00 в Большом концертном зале. В общем-то, друзья, я думаю, что мы разыграем обязательно еще билеты. И что же, дальше без розыгрыша получаете вы хорошую композицию «Ла Кала».
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Киренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Киренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. И.П. Ахмелевич, Евгений Вячеславович.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337-18+.
5: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города.
0: Официальный дилер Джили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агроник 307-246-822-6090.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 8:28 в Красноярске. 5 баллов от Яндекса. И разберем дорожную ситуацию на правом берегу. Есть у нас затруднения по улице Крайняя в пересечении с газеты «Красноярский рабочий». Также у нас есть небольшая пробка на Свердловской, Александра Матросова и 60 лет Октября. Если мы переместимся на левый берег, здесь у нас есть небольшое ДТП на Естинской в пересечении с Металлургов. Там сейчас дорожные обстоятельства достаточно трудны. Также пробка от проспекта Металлургов до Кристалл-Арены идет у нас, как обычно, собственно. И улица Высотная в пересечении со Свободным. По остальным моментам можете писать нам в группу ВКонтакте, в мессенджеры. И, в общем-то, рассказывайте.
2: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8.35 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. И вы можете перенестись в мир Лего. Достаточно просто улететь в Шанхай. Ну, вы понимаете, да, сейчас идет у нас время выпускных. Если вы думаете, как же наградить своего ребенка. Так вот же, площадь местного Леголенда составляет безумные 318 тысяч квадратных метров. Что сравнимо примерно с 45 футбольными полями. На строительство такого огромного комплекса ушло 85 миллионов кубиков Лего. Посетителей ждет лодочный тур, самая высокая Лего-фигурка на планете, между прочим, 26 метров, и огромные американские горки протяженностью 530 метров. Ну, вы понимаете, да, сколько там всего интересного. Лично я бы, ну, просто был бы счастлив попасть в эту историю. Билет, кстати, сколько стоит, вы спросите меня, Сева, сколько стоит билет вообще, сколько стоит это чудо? $50, ну, то есть около 3500 рублей, сейчас достаточно приятный курс, вот. И, кстати, все это сейчас с безвизовым режимом. Вот такая интересная история. Я думаю, что каждому выпускнику было бы интересно там побывать. Да и взрослому, что уж там. А сейчас немножко тепла от Кэти Перри.
1: Завтрак чемпионов.
2: Будем делать прямой эфир.

Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
1: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.
4: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Красноярск FM.
0: Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
1: на Красноярск FM.
2: Так, ну что ж, друзья, всем вам, в общем-то, огромный привет не только от меня, но и от Александра Морозова. Прямо сейчас он у нас уже на связи. Дозванивайтесь, 320-0600, это наш автоэксперт, рубрика «Встречка». Всем вам знакомая, известная. Саша, привет!
3: Привет! Как у вас погодка, как дела?
2: Ох, ну что ж тебе сказать-то? Ну сейчас плюс 11, уже как бы средняя
3: уже
2: температура.
3: Уже хорошо, уже нормальная летняя погода, можно кататься на велосипедах. Я тут на прошлой неделе был на большой конференции, ездил в Сочи. И, знаешь, вот поймал себя на мысли, стоя на набережной, пока все дозваниваются по телефону 320-0600, мы про автомобили, кстати, говорим. Я вот как раз по поводу движения хотел сказать, что я себя поймал на какой-то мысли, знаешь, чего-то не хватает на первый день. На второй день я понял, что мне не хватает. То есть нет самокатчиков. Ты прикинь, вот набережная, Сириус, огромное пространство, там вот эти велодорожки, беговые дорожки и так далее. Нет самокатчиков, нет вот этой безумной какой-то доставки. Чтобы вы понимали, в масштабах, вот, допустим, моего и вашего города начинают работать камеры, которые фиксируют нарушения по кикшерингу. Так только среди кикшереров у меня за сутки 3000 нарушений зафиксировано камерами. 3000 нарушений только кикшереров. А сколько еще доставщиков, сколько еще личного транспорта вот такого электрического? И все нарушают, не спешиваются, по двое, возрастные нарушения. Ну, короче, честно говоря, я вот как-то несколько дней подышал на набережной без этого лютого движения электрического и даже как-то порадовался. Я не знаю, есть ли такая проблема у вас в Красноярске, но у меня прямо вообще чуть-чуть еще, и народ начнет просто их в прямом смысле палки в колеса вставлять.
2: Ну, у нас есть такая проблема. Сейчас говорят то, что в ближайшее время хотят это все сделать по госуслугам, чтобы ты заходил исключительно оттуда.
3: Слушай, ну, госуслуги это тоже не осенние, это возрастные ограничения. Меня больше волнует наличие транспорта в виде электрических моторак, вот этих, на которых ребята с доставкой работают. Уедьте, пожалуйста, с пешеходной зоны, вам нечего там делать. Вы на полноценном мотороллере двигаетесь там, где двигаются люди с детьми, колясками и так далее. Вон дорога вперед, полметра от обочины и погнали. Сейчас будем принимать еще звонки. 320-0600 это наш номер телефона в прямом эфире. Мы разговариваем об автомобилях на автомобильные темы, поэтому если есть какие-то вопросы про конкретные машины, хочется какой-то там, я не знаю, вещи для водителей актуально поговорить, дозванивайтесь, успевайте, время у нас ограничено.
2: Да, Саша, есть вопрос у нас онлайн. Александр, подскажите, пожалуйста, альтернативу «Москвичу-3».
3: Альтернатив много. Давайте начнем с того, что в свое время, когда я выбирал автомобиль себе, «Москвич» тогда стоил что-то 2... «Веста» стоила 2200, а «Чинган Юниви», который я взял, стоил 2500 с копейками. Ну вот, собственно, я одну из альтернатив выбрал сам. Тут, мне кажется, выбор был очевиден. Я думаю, что если мы рассматриваем автомобиль в бюджете там около 2 миллионов рублей, вторичка — это прямо огромный клондайк. Правый руль, там моделей 20 сразу вам накидается под этот бюджет. Все вплоть до «Инфинити» вообще на самом деле можно рассматривать, но если мы берем исключительно новый вариант, я бы смотрел, наверное, что-то из продуктов «Череп» или «Хавейл», потому что, в конце концов, это уже локализованные продукты в большинстве своем, и вопросов нет такого большого количества по запчастям. Вопросы по ценообразованию тоже не такие серьезные возникают, как к некоторым другим брендам. Ну и по качеству явно получше. Давай дальше.
2: Да, еще есть вопрос. Система кондиционирования Toyota Corolla 2000 года, 8-е поколение, постоянно убегает куда-то кондиционер.
3: Не убегает кондиционер, антифриз скорее. Надо смотреть патрубки и помпы. Что делать-то? Тут другого варианта не будет. В первую очередь, с чем это связано? Либо перезаправка, либо недозаправка. Скорее всего, уже нарушение контура. Выяснить это можно, когда вы приедете в специализированный сервис. Есть у них специальные установки, да, и, в принципе, это не такой дорогостоящий ремонт, но если дело касается каких-то агрегатных вещей, которые выходят из строя уже оттуда, как бы происходит утечка охлаждающего элемента, Я думаю, что там вопросик-то будет уже подороже. Но, опять же, возвращаясь к вопросу запчастей, а есть же вторичка, тоже люди часто пользуются контрактными запчастями, теми же самыми разборками, еще чем-то. Но опять сейчас воспарило, потому что цены на новые запчасти достаточно дорогие. Смотрите, все. Я не боялся в свое время спокойно с разборки брать подобные элементы. Единственное, конечно, на них надо бы еще иметь какую-то гарантию. И если компания, где вы приобретаете, ее дает, будет здорово. Есть еще время на вопрос или уже все?
2: Да, есть еще вопрос. У нас Honda Freed, машина 4 месяца из Японии, пробег 40 тысяч, жрет много бензина по городу, 11 литров на сотку. Свечи нормальные, что это может быть? Возможно, дроссель?
3: Возможно, но его можно прочитать, как он работает, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что воздушная топливная система тут чудес не бывает. И давайте вернемся к тому, с чего начинается большой расход топлива. 70% расхода топлива – это манера езды. Ну, то есть часто бывает такое, что люди берут относительно небольшой автомобиль, думают, что они взяли себе, я не знаю, там какой-то супергоночный, и начинают просто давить тапку в пол, гашетку выдавливать так, что перерасход топлива идет. И вот для интереса я в свое время делал вместе с журналистами в Москве тест-драйв. Мы тестировали Prius против бензинового автомобиля. И сначала с небольшим объемом, а потом с большим объемом. Так вот, чтобы держаться в одной скорости и гибриду, и маленькому объему бензинового двигателя, нужно было давить так, что расход топлива был практически одинаковый с двухлитровым мотором. Ну, то есть, в принципе, мы этим способом доказали, что манера езды напрямую влияет серьезно на то, как ты расходуешь бензин. Если у вас есть опасения, изменений в вождении не было, вы действительно спокойный водитель, и опасения, что у вас что-то не так с топливной или воздушной системой, да, надо ехать на обширную диагностику, да, надо прочитывать, как работает тот же дроссель, как льют форсунки и прочие-прочие радости. Процесс затяжной, недешевый, но, возможно, получится эту проблему устранить. Спасибо большое за внимание, господа. Да, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России планируют повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, не состоящих в браке. Процент может вырасти с 1 июля. Инициатива коснется случаев, когда второй родитель оформляет новую ипотеку, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. При этом нововведение не затронет кредиты, оформленные с февраля 2026 года, когда вступило в силу ограничение «одна ипотека на одну семью», пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». Студентам хотят разрешить писать диплом с искусственным интеллектом.

0: 2022 года. В крае заработала горячая линия для пострадавших от пожаров и паводков. Сотрудники краевой прокуратуры расскажут, как получить жилье, выплаты и восстановить документы после стихийных бедствий. Звонки будут принимать до 30 сентября по телефону 222-47-13. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов, а в пятницу с 9 до 16.45. Перерыв с 13 до 13.45, сообщает телекомпания «Енисей». В красноярских парках с 30 мая снова заработают кинотеатры под открытым небом. Проект «Мама, я в кино» открывает сезон показом фильма «Поле чудес». Возрастное ограничение 6+. Зрители ждут в парках Покровский, Гагарина, Солнечная Поляна и в сквере энтузиастов, пишет НГС-24. Красноярцы стали заказывать еду чаще всех в России. За год спрос на доставку еды в Красноярске вырос сразу на 54%. Это самый высокий показатель по стране. Даже Москва и Петербург остались позади. Следом идут Екатеринбург и Челябинск, но рост там уже заметно меньше. Аналитики говорят, что люди все чаще заказывают еду и продукты домой, потому что рестораны и магазины активно запускают свои сервисы доставки, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Алина Старцева, служба информации.
1: Знак весны талый лед, знак весны ледоход.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Немного о погоде. Сейчас в Красноярске плюс 11 градусов, днем до плюс 17. Порывы ветра 10-11 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 9.02 в Красноярске. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: 9.05 в Красноярске, завтрак чемпионов, Сева Бельмасов в студии в городом одиночестве. Но ладно уж, я чувствую вашу теплоту и заботу, в общем-то, как вы замечательно слушаете меня. Надеюсь, что сейчас кто-то дозвонится. 3-2-0-600, вот такой вот простой номер для того, чтобы забрать два билета на концерт «Музыка из видеоигр. Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина». Пройдет это все дело 29 мая в 19.00 в Большом концертном зале на Мира 2Б. И достаточно интересная история про первое издание книги о Гарри Поттере. Представь себе, ее продали за 23 тысячи долларов. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали на аукционе вот совсем недавно за 23 тысячи долларов. Книга была опубликована в 97 году. В то время она стоила всего лишь 5 фунтов стерлингов. И его купила книжный обозреватель Катерина МакНикол из Шотландии. Женщина не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердак. Представляете, какая у него была реакция, когда она ее нашла, собственно, и ведь она действительно ее забыла на 30 лет. Была поражена, она сказала, что вот решила просто затеять уборку на чердаке, а там, во время уборки, она нашла это самое идеальном состоянии издания. Его высоко оценили на аукционе, и эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказавшимся в продаже. Частный коллекционер приобрел книгу на, в общем-то, замечательном аукционе. Сумма, которую он заплатил за издание, оказалась рекордной за все это время. Вот, представляете, замечательно то, что вот так вот все происходит у нас. Напомню, что «Философский камень» изначально был небольшим тиражом. В продажу вышло всего 500 книг в твердом переплете и чуть более 5000 в мягком переплете. Так что все, конечно же, уникально и редко. Можете посмотреть у себя на чердаке, может быть, что-то завалялось такое очень важное, прикольное, приятное. Да, ну, судя по всему, разыграем мы два билета на этот замечательный концерт в мессенджере у себя. А сейчас для вас музыка.
0: Завтрак чемпионов. Будем делать.

0: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
6: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8 800 698 80.
7: Олсиво. Огород 125-240-023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
8: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
9: Все в ГАРО!
10: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Утро

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Итак, всем доброе, замечательное утро. Москвичка прилетела на отдых в Сочи и прямо в аэропорту поймала жесткий нежданчик, так называемый. В унитазе местного туалета ее ждала змея. В общем-то, представляете себе, записала она это все на видео, показала сотрудникам, но те лишь попросили ее не наводить панику вообще. Вот такое нормально или нет? Алина, ты как считаешь?
1: С добрым утром, дорогие добрым друзья. Утром. Ну, как тебе сказать? Заходишь ты, значит, расслабиться, а приходится напрягаться. Не очень-то и приятно, мне кажется.
0: Да, во-первых, как она вообще туда попала? Там прям такая огромная змея, я бы даже сказал, больше, чем среднего размера.
1: Ну, через дырочку. Как она туда попала?
0: Какой-то, может, укротитель, я не знаю, там, запашный проходил, да?
1: Слушай, ну я вот, например, спокойно отношусь к тому, что я могу увидеть змею, паука или еще что. У кого-то ведь есть фобии.
0: Да. Ты, получается, Алин, прекрасно осознанно для отдыха в Таиланде можешь летать.
1: Ой,
0: там вообще,
1: вообще легко. Я была там 4 раза, и для меня это все абсолютно норма.
0: Вот, а что для нас тоже норма, так это информация на правах рекламы. Компания «Новый уровень». Если вы собираетесь строить дом, делайте это с умом в первую очередь. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо от 50 до 100, водосточную систему, а при Простите. Я аж заволновался. При строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок. Ну, конечно, волнение такое. Вы видели, сколько стоят септики. Прозрачная смена, смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянская, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
6: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
5: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
7: Киренского, 2Б, 989-1001. И Ахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
10: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
11: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
12: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
13: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
15: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
16: Все в ГАРО!
17: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
18: 255-09-55.
19: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Итак, дорогие сибиряки и сибирячки, сейчас разберем дорожную обстановку в Красноярске. 4 балла от Яндекс. И на правом берегу у нас более чем свободно, только локальные затруднения. А вот на левом берегу сразу же несколько ДТП. Одно из первых — это на улице Металлургов и Партизана Железняка в сторону Кристалл-Арены. Помимо этой улицы есть у нас ДТП на 9 мая и Водопьянова в пересечении. Да, там уже скап пробка. Есть также у нас затруднения на улице Брянской и есть у нас на улице Высотной в пересечении со Свободным проспектом пробка. Улица Калинина также затрудняется в связи с ДТП. И, друзья, я пожелаю всем, конечно же, удачного пути. Никуда не торопитесь, я уверен, что вы обязательно успеете.

0: Реклама.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Хей-хей-хей, всем доброе утро, завтрак чемпионов. Поздравляет всех выпускников. И такая же новость, собственно, и в Казахстане интересная. Построили огромную эльфиеву башню. И это не шутка, ее установили в селе Жалпактал выпускники местной школы. Строительство 30-метровой копии французского памятника обошлось бывшим одноклассникам в безумные 100 тысяч долларов. Это около 7 миллионов рублей. Это уже стало своеобразной традицией. Бывшие ученики школы каждый год скидываются на благоустройство родного села. И за прошедшие годы их силами были построены парки, фонтаны и даже спортивные комплексы. А вообще, как-то можно в эту школу поступить? Интересно. Представляете, какая красота. Я уверен, что и мы тоже можем что-то подобное сделать. Ну, не у эльфиевой башни, но как минимум маленький Биг Бен какой-нибудь точно получится. Ну, а сейчас музыка, которая звучит в тональности вашего сердца.
4: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Представляем большой кроссовер Geely Окаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
4: Для семьи.
3: Для кого нужен его огромный багажник?
4: Для семьи.
3: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Окаванго. Больше для семьи. Официальный дилер Geely в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии: «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
12: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ну, вот такие вот достаточно интересные песни от Вани Дмитриенко. Новости, которые вы любите, от Алины Старцевой прямо сейчас расскажет вам и про бывшего генерального директора Красноярской дорожно-строительной компании Антона Егорова, и про приятный курс валют, и про сезон отключения отопления и горячей воды.
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей, пишет «Коммерсант». Инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении, по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водителя направляет на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Оформление отдельных документов теперь становится необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины можно будет ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Составление одного протокола у инспектора занимает в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишь одного протокола сэкономит инспекторам почти 34 тысячи рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков. Купальный сезон в Анапе после ЧП с танкерами откроют 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщили местные власти. В 2025 году пляжи Анапы были закрыты из-за последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, пишет «Лента дня». Сына красноярского застройщика Егорова осудили на 3 года. Антона Егорова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при модернизации асфальтобетонного завода. Его приговорили к 3 годам колонии штрафу в размере 800 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов. 98-миллионный ущерб он уже возместил, пишет «Борус». В Красноярске уже на этой неделе, завтра, 27 мая, начнется первое отключение горячей воды. Оно связано с ежегодной подготовкой теплосети и оборудования ТЭЦ к зиме. Первыми под отключение попадут дома, относящиеся к контуру Красноярская ТЭЦ-2, которая обслуживает Октябрьский, железнодорожные районы, Центральный и частично Свердловский. Горячей воды там не будет с 27 мая по 5 июня включительно. Далее отключение ждет контур Красноярской ТЭЦ-1 с 15 по 24 июня, пишет «Горно». Новости. 4 парка и 2 набережные Красноярска обработают от клещей сегодня. Специалисты смогут распылить акарицидные средства из-за хорошей погоды. Озеро Парк Октябрьский с 9 до 12 часов, сквер Юдинский с 9 до 10, парк Солнечная Поляна с 13 до 17, на Ерыгинской набережной с 11 до 15, на набережной Совмена с 16 до 18 часов и в парке Покровский с 18 до 20 часов. Горожан просят не гулять в парках, пока там будут травить клещей. Сообщайте компания «Енисей». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Алина Старкова.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: Ну, о погоде в городе на Енисеи. Сейчас в Красноярске плюс 12 градусов. Днем, да, плюс 18. Порывы ветра 10-11 метров в секунду. Но завтра, друзья, завтра уже будет нас радовать погода. Плюс 23, поэтому ни в коем случае не расстраиваемся и слушаем замечательную секретную фонотеку. Я уверен, что многие из вас с ней знакомы и сейчас от души кайфанут.
1: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск

0: Красноярске 10.00. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки были.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:14 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. И как вы думаете, у нас какой-то интересный новый состав. В студии Алина Старцева.
2: И снова здравствуйте.
0: И Сева Бельмасов. В общем-то, друзья, между прочим, для всех любителей животных и тех, кто любит домашних питомцев, корги наконец-то провели свой фестиваль в Москве. Прошел масштабнейший парад корги. Сотни пушистых вот этих булочек устроили фотосет. Вот как Алина сейчас устраивает у нас.
2: Я немножко решила себяшками побаловаться. Вообще... А корги — это же милашки, это же попа на сердечке.
0: Да, вот такие вот замечательные.
2: Говорят, они вредные вообще.
0: Серьезно? У них характер не очень.
2: Да, говорят так. Я не знаю, у меня не было никогда контакта с корги.
0: Ну, у меня тоже, честно признаюсь тебе. И знаю я точно, что более милые животные — это дикие выдры. Знаешь почему? Потому что они спят в обнимочку за твою ручку, знаешь?
2: Это так мило.
0: Да, ну в природе это сделано для того, чтобы их не унесло течением, они хватаются за какую-нибудь коряшку, либо за какое-нибудь деревце, а домашленные уже вот такие вот замечательные дикие выдры, да, уже не дикие получается, да, а просто выдры, они спят вот вместе с человеком за ручку. Если вы хотите, собственно, полюбоваться на разных животных, и в том числе и на енотов, прямо сейчас мы разыграем 2 билета с Алиной Старцевой по звонку 320600 в зоопарк «Страна еноти». Это место, где можете узнать представителей животной природы, лучше научиться с ними взаимодействовать, в общем-то, и устанавливать разный контакт.
2: Ты там был?
0: Я там был. Мне там очень понравилось. И вообще с самого начала, во-первых, не было вот этого стойкого запаха. Я поэтому очень сильно благодарен сотрудникам. Как же вы все это чистите, убираете. Действительно, было приятно провести время. Начиная вот с этих вот лысеньких морских свинок. Ты вообще видела сфинксов вот таких?
2: Да,
0: вот?
2: Видела. А у нас там звонки-то вообще будут поступать сегодня?
0: Скорее всего.
2: Товарищ, на минуточку. Страна еноти.
0: Да.
2: Я вот вам рекомендую. Мне там нравится, конечно же, енот. Я люблю... Нет, кстати, морских свинок я... То есть, свинки и свинки. Угу. Какой там классный дикобраз.
0: Угу. Да.
2: Да.
0: Замечательный.
2: Да.
0: Кто еще там есть у нас?
2: Носуха классная тоже.
0: Да, там есть еще такой большой гусь, который постоянно встречает всех своим гоготом таким громким. Вот у нас вроде бы уже и есть звонок.
2: Давай примем.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Ну как, идем в страну еноти?
3: Да, конечно.
2: А кто?
3: Тем более прилетает племянница дорогая с Камчатки. О. И дети у меня двое хотели очень туда попасть.
2: Ну здорово, получается, что вы у нас победитель-победун. Как зовут, кстати?
3: Иван меня зовут.
2: Иван, ну вы отправляетесь в страну еноти со всем вот большим семейством, классно проведете время, натрогаетесь, нащупаете, там получите заряд положительных эмоций, потому что вот эти вот тактильные ощущения, они всегда, во-первых, приятные, во-вторых, да, поднимают настроение.
0: Да, попросите, кстати, племянницу привезти камчатского краба, возможно, туда же его и отправите, и будет еще один персонаж.
2: Это контрабанда, ты что?
0: Да, не отключайтесь, мы расскажем вам за эфиром, как получить билеты. Что-то, если хотите пожелать, может быть, с выпускным поздравить ребят, тоже это можно сделать?
3: А, конечно же, поздравляю всех с выпускными окончаниями учебного года, как у нас получается и выпускники старших классов, 4-й класс у нас выпускники и детские сады, кто заканчивает. Так что всем удачи, всем хорошего дня, солнечного настроения. Температура у нас в Красноярске поднимается, дай бог, тепло и солнечно, все будет классно.
0: Ну, замечательные слова от Ивана.
2: Да, сразу солнечно так стало и хорошо, спасибо вам большое. Это получается у нас не выпускники, а последние звонки.
0: Ну,
2: не
0: да.
2: Выпускные,
0: да,
2: а последние звонки, да.
0: Да.
2: А у меня дочь закончила 3-й класс, мы лишены были последнего звонка в этом году, но он меня ждет все в следующем.
0: Да, а нас ждет замечательная музыка.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: А я сдал сессию.
6: А мы вчера поженились.
7: А у меня сын родился. Третий.
8: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
9: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ну а сейчас немного о дорожных ситуациях на просторах Красноярска. На правом берегу все достаточно свободно. На левом есть локальные затруднения, а именно от Кристалл-арены до Зенита есть у нас пробка. Также в связи с ДТП улица Караульная затруднена. Если мы двигаемся по улице Мерчика в сторону улицы Калинина, также мы встрянем в небольшой затор. Улица Высотная вместе со свободным проспектом, к сожалению, сейчас все красны. Итак, 4 балла от Яндекс. Будьте аккуратны на дорогах и всем удачного пути.
1: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru.
5: Слит-кайф.

0: срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
1: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Итак, всем доброе утро. Все еще Всеволод Бельмасов с вами в студии. И расскажу вам, как же придется раскошелиться и сколько, в принципе, сейчас платят выпускники в школе. И, в принципе, можно даже и сэкономить каким-либо образом. Это об этом всем вы узнаете в этой студии. Что ж такое-то происходит сегодня без Юли, все-таки, сами понимаете, немножко переживаю. Обойдется организация выпускного в среднем от 20 до 50 тысяч рублей на одного из выпускников. При этом общий бюджет праздника на последний год вырос не сильно. Подорожали в основном еда, транспорт, а стоимость аренды площадок, услуги артистов, других элементов осталась примерно на том же уровне. В принципе, я, как ведущий, тоже могу сказать, что я сильно не повышал стоимость. Вот, Алина, ты понимаешь, что тебе в ближайшее время тоже предстоит, ну как, в ближайшие сколько? 8 лет тоже готовить какую-то сумму на выпускной дочь.
2: Я тебе хочу сказать, что не ближайшие 8, меня же ждет выпускной 4 класса. Это, ты думаешь, что это маленькие траты? Это примерно такие же, потому что платье надо, надо, да. Развлечения надо, надо, да. Альбом, это все то же самое, понимаешь?
0: Да. Макияж.
2: Кстати, я, если честно, вот честно, искренне не понимаю, зачем выпускной после 4 класса. Ну, то есть... Ну, зачем?
0: Возможно, кто-то сейчас будет уходить после 4-го сразу.
2: Сразу на завод, что ли? Ну, то есть, ну, кстати, я учился тогда, когда 4 класса даже и не было. В 3-м, потом сразу в 5-й, у нас не было никаких выпускных. Ну, то есть, закончил, спасибо, что не на тройке, на добреньком, вперед в 5-й класс. А сейчас, ну, вот...
0: Для чего, да?
2: Я не возмущаюсь, конечно, хоть я и в совете, я такая... отслюнявливаю. Да, хорошо. Окей. Но, честно, я не понимаю. Ну, то есть, можно же как-то поздравить ребятишек, сказать, ну, молодцы, вот как мы в этом году сделали, ребятишки сходили в игровую, все здорово, все классно, сегодня у них классный час, им выдадут учебники, и до свидания, всего хорошего. Но вот эти выпускные, ну, 9-й окей, ну, 11-й окей, ну, 4-й, ну, за что?
0: Ну, что точно нужно на выпускной, так это вкусные сладости, информация на правах рекламы. Ура, выпускной, время поздравлений и сладких перемен. Кондитерская сеть «Кувертюр» поздравляет выпускников детских садов, школ, а также их замечательных родителей. И, в общем-то, вы проделали большой путь, и сегодня время наградить себя. В «Кувертюре» вас ждут удивительные торты, вкуснейшие десерты, которые мы с радостью доставим прямо к вашему столу. Выбирайте лучшее в Красноярске для самого важного торжества. «Кувертюр» с нами, ваш выпускной станет ярче.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов, пишет «Комсомольская правда». Работодатели следует обязать оплачивать пятидневный отпуск работникам, вступающим в брак. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. При этом уже сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Однако, как считают авторы инициативы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое так часто сопряжено с большими финансовыми расходами. В Красноярске на улице Симафорной продолжаются работы по замене участков канализационного коллектора. Специалисты восстанавливают дорогу на месте провала. На первом участке, где 9 апреля произошло обрушение в районе Мичуринского путепровода, уложили уже около 140 метров стеклопластиковых труб. Также там началось тестирование обновленной линии водоотведения. Генеральный директор Краскома Олег Гончаров сообщил, что временные насосные станции выведены из работы, а стоки направлены по новой ветке для диагностики системы. Восстановительные работы ведутся без остановки системы. Завершить все работы планируется до 31 мая. В Тихих Зорях поставили новый светофор на развязке, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». На выезде с Пашиного к кольцу в Тихих Зорях начали подключать дополнительный светофор. Запустить его планируют уже на этой неделе. Утром он будет работать автоматически, а в остальное время включаться по кнопке для пешеходов. В мэрии рассчитывают, что это поможет разгрузить выезд с Лесников и сократить пробки примерно еще на 20%. В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом. Спортсменам официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и другие препараты для усиления результатов. 42 участника игр будут состязаться в плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом спорте. Ведь на кону рекорды и сотни тысяч долларов призовых. Спортивная общественность раскритиковала Олимпийские игры под допингом. А Международная федерация плавания и вовсе заявила, что будет отстранять спортсменов, выступающих на таких соревнованиях. Тем временем греческий пловец побил официальный мировой рекорд на стероидной олимпиаде. Кристиан Галамеев проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды и превзошел официальный рекорд на этой дистанции в 20,88 секунды, который принадлежит австралийцу Макэвою. Пловец получит 250 тысяч долларов как победитель турнира и специальный приз в 1 миллион долларов за мировой рекорд, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Алина Старцева, служба информации.
4: Весна идет, весне дорогу.
0: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
5: Ну а к данному часу в Красноярске плюс 12 градусов. Днем температура будет повышаться до плюс 18, но небольшие порывы ветра до 10-11 метров в секунду. А дальше секретная фонотека для наших любителей.
6: Новая музыка.

0: Красноярске 11 с двумя нулями. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: Всем доброе утро, друзья! Вместе с Алиной Старцевой сегодня мы вас удивляем чем-то приятным, чем-то полезным и иногда даже веселым, да?
1: Да.
0: Знаете, вот не всегда получается все, как мы хотим. Иногда бывают какие-то небольшие изменения, бывают разнообразные непредвиденные обстоятельства, но мы их проходим с гордостью.
1: Это называется «что-то пошло не так».
0: Да, что-то пошло не так, вы, возможно, даже не понимаете, но это и слава богу, это значит, что мы профессионалы. Все у нас идет замечательно. А Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами россиян и оштрафовал 85 операторов связи, которые не поделились данными пользователей. Представляешь? Вот они решили все-таки не быть Павликами Морозовыми. И их за это покарали.
1: Да и босх им судья.
0: Да, всего запросы получили 1359 провайдеров. За игнорирование они получили до 500 тысяч рублей штрафа. За повторное уже придется отдать миллион.
1: А нечего игнорировать.
0: Лям 200. Вот.
1: Ну а что?
0: Да, официальная причина проверок — защита от DDoS-атак. Ну это когда на сервер постоянно пускают какие-то запросы, чтобы он завис. Но эксперты считают, что собранная информация также позволяет вычислить и быстро банить работающий VPN.
1: Ты пользуешься?
0: Я не скажу тебе.
1: Я не пользуюсь.

0: маленький телефон, мне вообще нечего переживать. Законопослушная, ай да я. Ай да,
1: ну,
0: молодец.
1: Замечательно же, замечательно. В общем, что еще замечательно, так это если тебе придется отправить посылку до 5 килограмм в Новосибирск очень быстро из Красноярска, либо же в обратном направлении. В этом тебе поможет компания Сивол. Да, между прочим. Вот казалось, что срочная доставка между городами — это что-то очень дорогое. Если такой стереотип у вас есть, то мы готовы его развеять. Если отправляете небольшой груз до 5 килограмм из Новосибирска в Красноярск, он будет уже к утру. И какова цена такой стоимости? 1200 всего лишь. Не лям 200, а 1200 какие-то небольшие. Получается, для небольших срочных посылок и писем это вполне доступно. Кстати, у меня однажды была такая ситуация, когда я забыл документы в Красноярске, и мне пришлось как раз-таки воспользоваться вот этой вот услугой. Рассчитать стоимость своего груза на sivol.ru или звоните по телефону 8 800 698 80.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Будем делать прямой эфир. Микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
5: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
2: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший
12: из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: На «Красноярск ФМ».
15: На «Красноярск ФМ». Просыпайся, город, мы качаем этот день.
16: 11:18 в Красноярске. В студии Алина Старцева.
17: Hey!
16: Сева Бельмасов. Завтрак чемпионов. Вот такой у нас сегодня прикольный состав. Мне вообще нравится. Главное, вот когда кто-то есть в студии, сразу же вот она наполняется, оживает. И, собственно, вместе с ней и я. Алин, вообще, что из последнего ты смотрела? Из последних фильм, премьер.
17: Финал пацанов.
16: Финал пацанов.
17: И все жестко и серьезно.
16: Это не слово, пацаны, это другой немножко фильм, да, от Netflix'ов, да, вот таких вот.
17: Да, вот это буквально последнее. И, кстати, мы с дочкой вчера пересматривали «Джуманджи», где скала.
16: О, ну там можно полюбоваться, конечно.
17: Да.
16: Я еще смотрел с ним «Моана». Ты видела?
17: Да, конечно.
16: Такую он там, конечно, ну как будто под него и создавался
17: весь
16: мультфильм.
17: Весь детский контент мой.
16: Мне кажется, они прошарили вот эту вот историю и начали как раз-таки там, ну, чуть больше таких обнаженных каких-то историй. Ну, не то, что прям сильно, но вот торс обнажен у него очень часто, чтобы мамы тоже полюбовались на детских мультфильмах.
17: Естественно.
16: Как минимум.
17: Ну, хотя бы есть какая-то мотивация сходить с ребенком.
16: Да. А я, кстати, ходил вот на «Дьявол носит Прада 2». Спорные такие достаточно у моих друзей и коллег, в том числе, вызвал этот фильм. Но, что могу сказать? Мне понравилась эстетика, ну, красиво.
17: Картинка красивая, безусловно. Да. Но у меня было так много ожиданий, потому что мне очень понравилась первая часть. Я так много ждала. Ну, конечно же, я люблю всех этих актрис, все это великолепие. Но слабовато лично для меня. Да, я получил удовольствие, но не то, что я ожидала.
16: Вот, ты, кстати, знаешь, кто озвучивал вот этот самый фильм из наших вот знаменитостей в России?
17: Не читала, не смотрела,
16: нет, но
17: не
16: я
17: слушала.
16: Тебе потом расскажу обязательно. Это тоже такие фэшн-люди, и мне кажется, у них максимально получилось донести вот эту вот стервозность свою, в том числе и в индустрии. Вот, шоу-бизнес, что уж тут поделать.
17: Ну да.
16: Мы в нем тоже. А сейчас мы идем дальше. Высший пилотаж от Красноярска ФМ.
0: Завтрак чемпионов.
11: Высший пилотаж.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:30 в Красноярске и спонсор проверки на дорогах магазин любимых покупок L-City ООО «Маркет». Сейчас разберем дорожную обстановку на правом берегу. На правом берегу у нас есть уже несколько ДТП. Например, при съезде с Октябрьского моста в сторону правого берега есть у нас дорожное происшествие. Также на пересечении газеты «Красноярский рабочий» и улицы Чайковского у нас движение затруднено. И есть у нас еще ДТП на улице Александра Матросова в сторону центра. И перемещаемся мы на левый берег. Если мы посмотрим, то, в принципе, уже партизаны Железняка разгружаются, но зато у нас загружаются улицы Весны, 78 Добровольческой бригады, также Шахтеров и улица Майерчика вместе с Калинина и Брянской. Улица Высотная стоит в сторону Тотмина, а также в сторону Свободного проспекта. Всем удачи на дорогах и приятного пути!
2: Слева поворот, осторожней, шофер, осторожней, шофер.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.

0: реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа?
3: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 11:45 в Красноярске. Всем доброе утро. Ну, завершение, точнее, утро. Вы знаете, да, после 12 начинается обед. С вами Сева Бельмасов. И сегодня, собственно, я практически в гордом одиночестве, но выручала меня Алина Старцева вместе со мной в некоторых студиях. А нас, собственно, и красноярцев всех поздравляю с наконец-то наступлением весны. Это, во-первых. Во-вторых, с выпускными. Возможно, специально для них вот такая вот погода и пришла. Вот. Ну и, кстати, прошло еще 3 концерта целых басты Василия Вакуленко. Многие знакомые побывали там и рассказали то, что же там вообще происходило. Во-первых, первый концерт был 23 мая в субботу в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Он должен вообще был начаться в 19:00, а зрители стали вставать в очередь за 2 часа до выступления. Василий Вакуленко не сильно задержал выступление. Началось оно в 19:30 и исполнил, собственно, несколько песен для своей мамы. Как это же мило и замечательно. Поздравил с днем рождения. Затем исполнял свои песни. В один момент пригласил мужчину и беременную женщину на сцену и провел им гендер-пати. Ну как же мило вообще, как же приятно и как же красиво. Уверяю вас, это было прям чудесно. Помимо всего, произошло еще одно событие, а именно предложение руки и сердца. Пару вызвали на сцену, и сначала Василий сказал, что мужчина якобы выиграл некий конкурс. Вот такой вот хитрец, баста. Но когда тому дали микрофон, он сделал предложение руки и сердца. Ну, милота. Сам баста признался, что они часто устраивают такие события. На его концертах сделали предложение больше 200 раз. Он пошутил, что его концерты превращаются в ЗАГС. Друзья, я думаю, что вообще самое время, самая пора жениться, выходить замуж и радоваться, в принципе, тому, что наступает лето, пора вообще счастья. А у нас в продолжении высший пилотаж. Для вас звучим в тональности ваших сердец.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Участникам СВО и их семьям спишут просроченные кредиты. Соответствующий закон накануне подписал Владимир Путин. Мера распространяется на военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года. Долги не должны превышать в сумме 10 миллионов рублей, пишет «Лента дня». Россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения, пишет «Комсомольская правда». Эксперты говорят, что у сотрудников все чаще пугает не сокращение, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Во многом это связано с растущей нагрузкой и привычкой быть на связи даже поздно вечером. При этом для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но еще нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что жизнь все-таки существует не только внутри рабочего календаря. Учительница обзывала первоклашек дебилами и наркоманами в Красноярском крае, сообщает «Проспект Мира». Об истории в своем отчете рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова. Родители первоклассников рассказали, что педагог весь учебный год обзывала детей. Еще она грозилась поставить ученикам двойки, оставить их на второй год. После служебной проверки классную руководительницу уволили из школы. На территории катка в Красноярском Татышев парке обновляют освещение и электроснабжение. Подрядчик уже демонтировал старое оборудование, сейчас здесь устанавливают новые опоры и трансформаторную подстанцию. В Татышев парке рассказали, что завершить работы планируют в конце июня. Подстанция решит вопросы энергетического подключения объектов в районе информационного центра, в том числе на время проведения крупных мероприятий, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцам рассказали, куда обращаться с проблемами в отпуске, сообщает «Седьмой канал». Роспотребнадзор по краю открыл горячую линию для правовой помощи туристам до 7 июня. Жители могут получить консультации по качеству туристических продуктов, возврату путевок и защите прав при задержках рейсов. Для связи с красноярскими специалистами доступен номер 226-89-50 в рабочие дни. Также можно обратиться в единый консультационный центр круглосуточно и бесплатно. И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Алина Старцева, служба информации.
3: Весна идет, весна идет, весне дорогу.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Ну а сейчас о погоде в городе на Енисее. В Красноярске плюс 15 градусов, днем до плюс 19, порывы ветра 11 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки булы.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хан.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Дорогие выпускники и родители, кондитерская сеть «Кувертюр» от всей души поздравляет вас с этим важным событием. Позади уроки, впереди целый мир. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и вдохновляющей, как наши десерты. Мы всегда рядом, чтобы украсить ваши моменты триумфа. Заказывайте эксклюзивные торты, нежные пирожные с доставкой по Красноярску. Пусть праздник начнется с первого кусочка. «Кувертюр» – мы создаем вкус ваших главных побед. С праздником! В добрый путь! Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.
1: Красноярск

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8-800-698-80.
6: Сивол, Богдан, 125-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
9: Все в ГАРО!
10: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
4: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
3: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
5: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все в ГАРО!
11: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
12: 255-09-55.
13: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803. If you don't like something...

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс 124.ру.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
11: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307 246 822 6090.
12: Ты хочешь

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. Вести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Как заявил лидер партии Нечаев, это дополнительная поддержка для выпускников, чтобы они чувствовали себя увереннее перед экзаменами, пишет ТАСС. Краском отменяет этим летом масштабное отключение холодной воды большей части Красноярска. На сегодняшний день специалисты предприятия завершают плановые работы на водозаборах острова Отдыха, острова Татышев, Посадного и острова Верхний Атамановский. В интересах красноярцев мы скорректировали свои планы летней ремонтной кампании, чтобы исключить наложение графиков отключения холодной и горячей воды, которая требуется нашим коллегам из СГК для гидравлических испытаний трубопроводов и подготовки ТЭЦ к новому отопительному сезону, отмечает генеральный директор Краском Олег Гончаров. На 4 из 7 городских водозаборах мы уже выполнили практически весь объем профилактических ремонтов. Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды на санитарные нужды. Уезжая на выходные из города, рекомендуется проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, поскольку запуск водозабора острова Нижний Атамановский и восстановление водоснабжения Краском планируют начать не через 2 суток, как было запланировано ранее, а с опережением графика – вечером в субботу 30 мая. Напомним, что первым на профилактический ремонт в ночь с пятницы 29 на субботу 30 мая становится водозабор острова Нижний Атамановский, который подает холодную воду в Ленинский район, часть Кировского района, проспект Красноярский рабочий от улицы Корнетова до Затонской, в коттедже на Побежимова и Вавилова, а также в часть поселка Березовка. Красноярскую клиническую больницу номер 20 и оборонный завод «Красмаш» переключат на водоснабжение от водозабора острова Верхний Атамановский. Телефон диспетчерской службы «Краском» 211-39-63. Влюбленные из Красноярского края еще могут подать заявки для участия во Всероссийском свадебном фестивале. Их принимают до 29 мая включительно на сайте Национального центра «Россия». Сроки сбора заявок увеличили по просьбе будущих молодоженов, рассказали в агентстве ЗАГС Красноярского края. Главными событиями 8 и 9 июля станут церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны и передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». В Красноярске площадкой мероприятия будет Национальный центр «Россия» на Енисее. Запланирована прямая трансляция события из Москвы. К празднику уже присоединились более 100 пар из разных регионов. Приедут и пары с прошлых фестивалей, чтобы поздравить новобрачных, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Алина Старцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
3: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

Это Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ура! Выпускной. Время поздравлений и сладких перемен. Кондитерская сеть «Кувертюр» поздравляет выпускников детских садов и школ, а также их замечательных родителей. Вы проделали большой путь, и сегодня время наградить себя. «Кувертюр» вас ждут удивительные торты, вкуснейшие десерты, которые мы с радостью доставим прямо к вашему столу.

0: Выбирайте лучшее в Красноярске для самого важного торжества. Кувертюр. С нами ваш выпускной станет по-настоящему незабываемым и сладким. Сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.
10: Все в ГАРО!
11: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
12: 255-09-55.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
10: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
11: Все в ГАРО!
12: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
13: 255-09-55.
14: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
5: А я сдал сессию.
6: А мы вчера поженились.
7: А у меня сын родился. Третий.
8: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
9: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН
1: 123-240-76-96. 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Коня Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей участникам СВО и их женам. Документ распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая 2026 года, а также на их супруг, пишет Борус. В Красноярске на Курбан-Байрам перекроют дороги у соборной мечети. С 26 на 27 мая в Советском районе запретят остановку, стоянку и проезд автомобилей на проспекте Металлургов в районе мечети. Ограничения связаны с проведением религиозных мероприятий, пишут новости ТВК. Пилоты-наблюдатели и командиры самолета «Аэропакт-22», разбившегося накануне в Богучанском районе, доставили в больницу Красноярска. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Основные версии крушения – техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, пишут новости ТВК. Купальный сезон в Анапе откроют 1 июня. Соответствующее постановление подписал мэр города. Сезон продлится до 30 сентября. Однако точной информации о качестве воды и песка нет. Роспотребнадзор отказался раскрывать результаты исследований. Напомню, пляжи Анапы были загрязнены нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в воду попало около 2,5 тысяч тонн топлива, пишет Борус. Красноярские ученые создали быстрый тест для определения энцефалита у клеща с помощью биолюминесценции. Как рассказали в Красноярском научном центре СОРАН, стандартное ПЦР-исследование занимает сутки, а новый метод сократит время в разы. В основе теста светящийся белок морского рачка, разделенный на две части, которые восстанавливают свечение при контакте с вирусом. В будущем экспресс-тест планируют использовать прямо в лесу по принципу теста на сахар в крови. Об этом пишет Борус. И о валюте: доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Моя любовь

Маяц.фм и немного полезной информации на правах рекламы. Дорогие выпускники и родители, кондитерская сеть «Кувертюр» от всей души поздравляет вас с этим важным событием. Позади уроки, впереди целый мир. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой и вдохновляющей, как наши десерты. Мы всегда рядом, чтобы украсить ваши моменты триумфа.

заказывайте эксклюзивные торты, нежные пирожные с доставкой по Красноярску. Пусть праздник начнется с первого кусочка. Кувертюр. Мы создаем вкус ваших главных побед. С праздником. В добрый путь. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1. Строение 2.

0: Реклама.
1: Разве лисы бывают домашними?
2: Что едят хамелеоны?
1: Сурикаты – это кто?
2: Почему генета пятнистая?
1: Почему ежик не колется?
2: Почему игрунки такие маленькие?
3: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Деньги нужны сегодня? В спецресурс ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов. Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Киренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Киренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН ИП 307-246-303-800-012-0+.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
5: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: I went deaf on a bitch.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
0: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год. Для отдельных категорий работников предельная продолжительность по-прежнему не должна превышать 120 часов. Также разрешается отзывать из отпуска сотрудников опасных производств для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Закон вступит в силу с сентября, пишет Борус. Краском отменяет этим летом масштабное отключение холодной воды в большей части Красноярска. Как сообщил гендиректор компании Олег Гончаров, специалисты уже завершили профилактику на 4 из 7 городских водозаборов. Полная остановка потребуется только для замены оборудования на водозаборах Гремячий Лог, Островов Казачий и Нижний Атамановский. Графики скорректировали, чтобы не накладывать отключение холодной воды на гидравлические испытания теплосетей. Дополнительный светофор появился на развязке в Тихих Зорях в Красноярске, чтобы уменьшить пробки при выезде из Пашиного. По утрам он будет работать автоматически, а в остальное время включаться по кнопке для пешеходов. По предварительным подсчетам, нововведение может сократить заторы примерно на 20%. Запустить светофор планируют уже на этой неделе. В мэрии обещают следить за ситуацией и при необходимости менять режим работы, пишут НГС. В Русской Православной Церкви задержание митрополита Илариона чешской полицией назвали классической подставой и грубой провокацией. В МИД России потребовали прекратить сфабрикованное разбирательство и освободить священнослужителя. Напомню, ранее чешские полицейские сообщили, что нашли в автомобиле митрополита несколько контейнеров с белым веществом. Об этом пишет Борус. В Китае изобрели портативное устройство, которое определяет рак по одной капле крови. Технологию разработала команда доктора Вэнь Ляоюня из университета Вестлейк. Система обнаруживает внеклеточные везикулы, частицы, выделяемые клетками за 15 минут. Точность диагностики достигла почти 95% в исследовании на 171 образце. Прибор портативный помещается на ладони и в 10 тысяч раз точнее традиционных методов, пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
3: О, возьми ее за ручку. Не меня, ее.
2: О, а теперь поцелуй.
4: Поцелуй, поцелуй.
2: О, как романтично.
5: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 600 9880.
5: Олсиво. Оград 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
6: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8 923 277 73 77.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

ЗМІ «Красноярськ-ФМ». Зареєстрований Енисейським управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: кто скрипела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. При пожаре в частном доме в Омской области погибли четверо детей и две женщины. Трагедия произошла сегодня утром в селе Юрьевка. Среди погибших 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и дочери 2 и 5 лет, а также ее 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело, пишет Борус. Роскомнадзор начал штрафовать операторов связи за непредоставление IP-адресов абонентов. Всего к 21 мая оштрафованы 85 телеком-компаний, а запросы получили 1359 операторов. Штраф за первое нарушение может доходить до 500 тысяч рублей, за последующие – до миллиона. Эксперты отмечают, что полученные данные используются для блокировки VPN, а также для борьбы с DDoS-атаками. При этом выполнение требований требует дорогого оборудования и дополнительного персонала, что может привести к росту цен на связь, пишет «Кровавая барыня». В Красноярском крае проверили соблюдение запрета на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах. Новые правила действуют с 1 марта. Торговать спиртным после 21 часа больше нельзя. За 2 месяца проведено 26 проверок, в 19 случаях нашли нарушения. Полиция выявила еще 22 факта нелегальной продажи. Чаще всего нарушения фиксируют в небольших магазинах и разливных точках. Шаговая доступность алкоголя снизилась, продажи оказались на процент ниже прошлогодних. Губернатор поручил Минздраву оценить медицинский эффект новых ограничений, пишут новости ТВК. В Красноярске 27 мая, в день празднования Курбан-Байрама, для удобства горожан организуют бесплатные шаттлы до мечети на улице Металлургов. Об этом сообщили в администрации города. 2 больших автобуса будут курсировать с интервалом в 15 минут по маршруту ТРЦ «Авиатор», «Октябрьский мост», «Остров Татышев», «Торговый центр ОК». Россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения. Эксперты говорят, что сотрудников все чаще пугают не сокращения, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Во многом это связано с растущей нагрузкой и привычкой быть на связи даже поздно вечером. При этом для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но еще и нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что жизнь все-таки существует не только внутри рабочего календаря. Об этом сообщает «Комсомольская правда». И о валюте: доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Впервые он почувствовал весну.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красота.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

Это Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ура! Выпускной. Время поздравлений и сладких перемен. Кондитерская сеть «Кувертюр» поздравляет выпускников детских садов и школ, а также их замечательных родителей. Вы проделали большой путь, и сегодня время наградить себя. «Кувертюр» вас ждут удивительные торты, вкуснейшие десерты, которые мы с радостью доставим прямо к вашему столу. Выбирайте лучшее в Красноярске для самого важного торжества. «Кувертюр». С нами ваш выпускной станет по-настоящему незабываемым и сладким. Сайт Кувертюр.ру, ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Ромсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал при

0: реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ «СК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
6: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
5: Заказывайте. Крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
7: Киренского, 2Б. 989-1001. И Перахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
8: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
9: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
10: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
11: Планируем семейное счастье по-фамильному.
12: А это как?
11: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
12: А потом дети вырастут.
11: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
13: Застройщик ОСЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ком.
14: Про здоровье.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокойтесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слепгайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от Sleep Кайфа встречайте.
1: Sleepkaif.ru.
2: Очень частая проблема — аденоиды у деток. Для родителей дилемма: как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России.

0: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конюк Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей. Инспекторам больше не нужно оформлять отдельные протоколы об отстранении от управления и задержании автомобиля. Отметки можно будет ставить в других документах. По оценке властей, отказ от одного бланка сэкономит инспекторам почти 34 тысячи рабочих часов в год. Об этом пишет «Коммерсант». Губернатор Михаил Катюков ответит на вопросы жителей края на прямой линии. Она пройдет 27 мая в 18:00. Главные темы, которые волнуют жителей, это ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство. Задать свои вопросы можно по номеру 122 или через специальную форму, пишет Енисей. 1 июня, в День защиты детей, во всем регионе будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение распространяется на все магазины. Это новые ограничительные меры, которые начали действовать в марте этого года. Теперь запрещено продавать спиртное 1 июня и 1 сентября. Изменения не распространяются на точки общепита, а также на магазины беспошлинной торговли, сообщает Енисей. В России предложили ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов. Работодателей следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. При этом уже сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс России. На данный момент действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счет. Однако, как считают авторы инициативы, создание семьи – это одно из самых значимых событий в жизни людей, которое и так часто сопряжено с большими финансовыми расходами. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Красноярцам рассказали, куда обращаться с проблемами в отпуске. Роспотребнадзор по краю открыл горячую линию для правовой помощи туристам с 25 мая по 7 июня. Жители могут получить консультации по качеству туристических продуктов, возврату путевок и защите прав при задержках рейсов. Для связи с красноярскими специалистами доступен номер 8-391-226-89-50 в рабочие дни. Также можно обратиться в единый консультационный центр круглосуточно и бесплатно. Об этом сообщает 7 канал. И о валюте: доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 5 часов вечера, за окном 18 градусов. Ну радость какая!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона Ром Бутанаев.
1: Ань Трегубова.
4: Даро.
1: Привет.
4: Что, получается, я вот сейчас ехал, значит, по городу, и вижу вот этих людей в ленточках, на которых написано «Бепосконек».
1: Ой, я тоже очень много сегодня видела. Такие они хорошие, такие счастливые. И вот ведь многие из них думают, что ну вот все, самое сложное закончилось. Ребята!
4: Ты подожди, ты спойлеры это отбрасывай.
1: Извините,
4: зачем?
1: Извините. Все будет круто!
4: Нас никто к взрослой жизни не готовил, вот и они пускай сами мучаются.
1: Но они такие реально какие-то счастливые, такие восторженные, что-то бегают такие в черно-белой гамме. Ну, прям...
4: Хочется, да, вернуться в то
1: Хочется,
4: время?
1: Хочется, безусловно.
4: Не, я, знаешь, вот прям... я каждый раз ловлю себя на мысли, что хотелось бы вот чтобы вот столько мозгов и денег, сколько сейчас,
1: да,
4: но здоровье и тело вот то.
1: Ну
4: да. Килограмм 25 назад было чудесно вообще. Потрясающе, великолепно. Бегать можно было. Сейчас нет. Сейчас ты бежишь, и колено тебе, и правое, и левое такое: братан, тормози, не надо. Зачем
1: ты? Что у вас вчера, неудачный футбол?
4: Слушай, у меня лодыжка сегодня левая прям вообще отмирает просто. Я неаккуратно наступил, когда бежал, и прям хрустнула нога. Я такой: спасибо.
1: Я поняла.
4: Видишь, Никита вообще не вышел.
1: Никита вообще не вышел, да. Значит, эти вот все ролики забавные про игру в футбол, там, после 30 лет, они все-таки жизненные и правдивые, которые смешные по ролику по интернету
4: ходят. Там есть после футбола, после 30 лет, вот после футбола, там есть только одно место, куда ты бежишь. Точнее сказать, я бы сказал, один напиток, к которому ты бежишь, а все остальное нет. Нет, там ты... А следующий день ты просыпаешься такой...
1: А что это было?
4: Я что, под фуру попал?
1: А что это было?
4: Вот зачем? Реально, ощущение именно такое, что меня вчера... Мама, меня фура убила! Ну, как будто вот такое.
1: Ой, не могу.
4: Так, я на всякий случай напомню, что 3 часа нашего вот этого легкого безумия впереди.
1: Будет.
4: Некий подарок от автомарта «Навигатор» мы тоже обязательно разыграем. Плюсом ко всему, ну, понятно, что вот последний звонок, вот эти выпускники, вот эти с ленточками. Всемирный день Дракулы, как тебе? Влада вообще уважаешь?
1: Владос красавчик. Я из всех вот, блин, два. У меня
4: из всех вурдалаков?
1: Короче, из всех графов Дракул, которые встречались, значит, в кинематографе, у меня есть два фаворита. Первый — это, конечно же, Гэри Олдман.
4: Так.
1: Господи, забыла аж, как фильм называется. Короче, Гэри Олдман. А второй в фильме...
4: Ну, Гарри — старый мужик. Ну, тот самый, да?
1: Естественно, типичный англичанин, да, in English, please.
4: Yeah, yes, of course.
1: А второй — это был фильм, его мало почему-то кто знает, но он такой классный, «Дракула 2000» называется. Там снимался, это был один из фильмов, первый у, скажи мне, падения Олимпа, как вот этого зовут актера, который всяких...
4: Джерард Батлер.
1: Это был один из первых фильмов Джерарда Батлера. Какой он там красивый,
4: нет,
1: молодой.
4: Давай так, подожди.
1: Боже,
4: Батлер,
1: я умирала.
4: Батлер, прайм-эра Батлера. Батлера — это 300 спартанцев.
1: Вот, ну да, естественно, что он там к ней потом пришел, но там он тоже... Вот реально первые нормальные фильмы еще хорошие, в которых он играл. Он потом там потом много в очень плохих играл фильмов.
4: Слушай, я, честно говоря, я до сих пор фильмы Батлера смотрю, они выходят, я прям смотрю.
1: Да?
4: Ну, потому что это всегда такой, знаешь, боевичок, типа, на часика полтора,
1: да,
4: типа,
1: да,
4: окей.
1: Да,
4: типа,
1: в целом, типа, да. Ну,
4: посмотрел, хорошо, парняга. Ладно.
1: Короче, вот.
4: Он такой, он, знаешь, он сам по себе харизматичный.
1: Он очень харизматичный, да.
4: Так, ну и тоже вот про харизматичных чуваков давайте вам расскажем. Информация на правах рекламы. Вот, например, собираетесь вы строить дом и хотите сделать это как? Правильно, с умом.
1: Красиво.
4: Соответственно, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки.
1: Ну-ка.
4: Например, при заказе дома от 50 квадратных метров вы получаете что? То самое место, на которое можно выйти и почесаться.
1: Крыль.
4: Это крыльцо, да. От 50 до 100 метров вы получаете водосточную систему. А при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок. Вот, между прочим, ребята обещают, что, естественно, у них есть прозрачная смета, вы будете знать абсолютно все, и соблюдение сроков по умолчанию. Узнавайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – это разумный подход к строительству. Ну и у нас тоже есть разумный подход к легкому веселью на ближайшие 3 часа. Все, погнали?
1: Да.
5: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Отличные новости от «Арбан». Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На что жалуетесь?
4: Ай, сплю плохо, нервы пошаливают.
3: Да, а пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
2: Страна енотия, место спокойствия и релакса на Дудинской 3.
4: А сурикатопрофилактику можно?
3: Можно, и даже дикообразоукалывание.
2: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес — Дудинская 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
9: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-3076-96.

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 1142-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Я специально выжидал вот эти секунды. 17 на часах. Красиво.
1: Да.
3: Это, кстати, одно из моих любимых чисел.
1: Да?
3: 17. Ну, у меня день рождения 17-го.
1: А, ну логично.
3: Вот. Значит, вопрос на засыпку.
1: Давай.
3: Вот скажи, пожалуйста, любишь ли ты жевать жвачку?
1: Безумно.
3: Да?
1: Да, я очень люблю жвачку. Причем я люблю даже, знаешь, какую покупать? Вот типа как вата, ее жуешь, и она превращается в жвачку.
3: Я думал, как раньше, типа 3 минуты и нет вкуса вот эти.
1: Ну и такие есть до сих пор жвачки, но я прям обожаю, да, частенько жую.
3: Слушай, тут ученые, знаешь, что заявили? Что жвачка, оказывается, прокачивает мозг и продуктивность. Прикали.
1: А
3: говорят,
1: как?
3: Что во время жевания мозг накачивается кровью с кислородом, ну и с питательными веществами, естественно, из-за чего улучшается память, концентрация и внимание. Особенно сильно активируется гиппокамп, та самая зона, отвечающая за обучение памяти, навигацию. Также жевание снижает уровень кортизола, ускоряет реакцию до 20%, а сам буст держится до 25 минут. Так что получается не кофе, а энергетики, а берешь жуйку и нажевываешь.
1: Слушай,
3: но эффект короткий.
1: Ну, еще работает на хорошо на челюсть, для разработки челюсти, короче, типа жевать жвачку, чтобы не зажимало. Чего ты ржешь? Ну, чтобы не зажимало, вот.
3: У меня не зажимает.
1: Жевательное.
3: Не, я, кстати, вообще, если честно, прям очень редко. Жвачка, это, знаешь, чтобы не воняло изо рта, вот только тогда используется у меня. Ну, прям редко прям.
1: Mm-hmm.
3: Ну.
1: Ну, достойно. Про еду тогда, значит, продолжу. Значит, тут интересный вариант идеального дневного рациона в социальных сетях стал распространяться. Он такой полушутливый, но вместе с тем, если вдруг кто-то совсем там сумасшедший на ПП, может быть, ему такое подойдет. Значит,
3: у тебя сейчас сущность была в виде гномика рукой.
1: Нет, это я показала, типа, чуть-чуть отъехавших. Короче, значит, 1600 калорий и 90 грамм белка. Много достаточно. Берем, значит, 3 протеиновых коктейля экспонента, которые достаточно популярны.
3: Так, а мы помним про протеиновые коктейли, что их нельзя.
1: Да. Но мы тут как бы забываем и берем.
3: Ага.
1: И у нас остается место, ну, типа, чтобы доесть еще, 16 Бон-Пари взрывная карамель. Короче, 3 экспонента и 16 Бон-Пари, и все, и ты великолепен.
3: Что-то какая-то чушь. Я лучше это, ну, не знаю, картофана бахну. С мясом.
1: Я думала картошку, которая пирожная картошка.
3: Ну, это тоже у меня, кстати, в холодильнике лежит.
1: Тоже вариант.
3: Как будто бы плавно.
1: Сладенький
3: вещи.
1: Вариант.
3: Но, кстати, вот информация на правах рекламы. Смотрите, мы уже про выпускников сказали, что действительно то самое время пошло. Собственно, время поздравлений и сладких перемен. Внимание! Кондитерская сеть «Кувертюр» поздравляет выпускников детских садов и школ, а также и кого? Их замечательных родителей.
1: Ну, без
3: них никуда. Естественно. Собственно, родители как раз-таки проделали тот самый большой путь.
1: Конечно.
3: И сегодня вот время наградить себя любимого, потому что столько лет вы терпели это все. В «Кувертюре» вас ждут удивительные торты, вкуснейшие десерты, которые, собственно, с радостью доставят прямо к вашему столу. Выбирайте лучшее в Красноярске для самого важного торжества. «Кувертюр», собственно, именно с ними выпускной станет по-настоящему вкусным. Ну, а почему бы и нет? Слушайте, ну, план, по-моему, потрясающий. Потрясающе прям.
1: Я согласна абсолютно.
3: Классно.
1: Берем на заметку.
3: Да, наслаждайтесь.

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
1: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов. Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: Это мы. Мы, антипробочное шоу «Навигатор». Ром Бутанай.
8: Андрей Губова.
7: Здорово. Так, сразу плашка вот эта всплывающая. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3.
8: Ох,
7: это означает что? Что у нас игра на ощупь. А это означает что? Что можно звонить к нам по номеру 3-2-0-600 и, собственно, выигрывать что-то, что мы вот тут спрятали у себя в студии.
8: Ну, не просто что-то, это нечто невероятно полезное для вашего автомобиля. Мы дадим вам небольшие подсказочки, вы по ним сориентируйтесь. Если не сориентируетесь, можете у нас что-то еще дополнительно спросить. Мы вам чуточек подскажем. И в итоге классную штуковину заберете себе.
7: Серьезно?
8: Да.
7: Ну, ладно.
8: Да, я напоминаю. Все-таки нам подходит.
7: Номер 3-2-0-600 можно набирать прямо сейчас для того, чтобы с нами порубиться. Да. Не, ну предмет правда полезный,
8: хороший,
7: кстати.
8: Хороший, нужный, я бы сказала.
7: Вот, да,
8: сильно,
7: потому
8: да.
7: что иногда случаются некие оказии,
8: да, бывает,
7: в которых вот этот предмет может пригодиться. Mm-hmm, поэтому, mm-hmm. чтобы с вами, вот если вдруг ЧП происходит, чтобы вы были во всеоружии.
8: Mm-hmm.
7: А, правильно говорю?
8: Да.
7: Между тем, у нас есть звонок. Давайте знакомиться с тем, кто к нам дозвонился. Алло, привет. Алло.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, как вас зовут?
9: Я дозвонился.
8: О, боже, какое счастье.
7: Именно так и зовут. Я дозвонился.
8: Как я родился, только я дозвонился.
7: Да, как зовут?
9: Опоганом стайл слов. Хочу
8: передать
9: привет папе Саше.
8: А папа Саша есть рядышком с тобой?
7: Да, желательно, чтобы папа был рядом.
8: Давайте нам.
9: Макароны макарь.
7: Вот так вот дети врываются в эфир.
8: Дети шикарны, конечно, но нужен взрослый.
9: А, взрослый, да, есть.
8: Давайте.
7: Дайте взрослого, дайте кого-нибудь, взрослого. Пожалуйста. Итак, будет ли взрослый человек на проводе?
8: Или это кто-то из детей просто сделает?
7: Обидно.
8: Не будет, видимо.
7: Да.
8: Но...
7: Мы, конечно, могли сбросить раньше, но все-таки я ждал развязки этого тарантиновского диалога.
8: Ну, прям там было великолепно. Макароны, он сказал.
7: Макароны.
8: Макароны.
7: Вот, видишь, какие треки
8: знаю. Что-то на альфовском, это мы уже не разбираемся.
7: Так, я напомню, 3-2-0-600 номер, по которому можно дозвониться к нам в студию.
8: Взрослому, пожалуйста.
7: Хотелось бы услышать взрослого человека. Давайте посмотрим, получится ли сейчас. Алло, привет.
10: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Как зовут вас?
10: Виталий.
7: Виталь, смотри, у нас на самом деле все очень просто. Мы дадим тебе 3 подсказки про предмет, который есть у нас в студии. Если разгадаешь, что это такое, то предмет достанется тебе. Готов?
10: Да, готов.
7: Ну, смотри, первая подсказка. Ань, давай от тебя.
8: Значит, этим предметом можно пользоваться не только у каких-то, значит, деталей машины, но и у деталей велосипеда.
7: Угу. Смотри, причем пользоваться ты будешь в сторону того, что у твоего автомобиля или велосипеда, скажем так, резиновая. Ну и третья подсказка. Если вдруг случилась оказия и появилась дырка, то от дырки это поможет. Есть ли какие-то у тебя предположения?
8: Или вопросики уточняющие?
7: Да, можешь вопросики задать.
10: Это набор для ремонта. Шин, наверное, может.
7: Да, еще.
8: Совершенно точно. Ремкомплект.
7: Че тут дальше рассусоливать? Да, ремкомплект. Виталий, абсолютно прав. Собственно, вот этот ремкомплект достается тебе. А я думаю, что штука на самом деле в автомобиле необходима. Особенно, вот, допустим, при дальних поездках. Ну, мало ли вдруг. Поэтому как забрать и где? Мы тебе расскажем за эфиром. Трубочку не клади, дождись нас обязательно. Тебе спасибо. Дождись обязательно за линией, еще поболтаем. Ну и, конечно же, стоит, наверное, еще еще раз напомню, что вся вот эта прелесть автомобильная есть где? Есть, естественно, в автомаркете «Навигатор». И вообще напоминаем, что к ребятам, если заскочить, то 100% без какой-то покупки ты не уйдешь, потому что у них все нужное, все важное и все классное. Где находится автомаркет «Навигатор»? Ну, естественно, на Белинского 3, я думаю, что для всех знакомы маршруты. Там и автомасла, и всякие плюшки для ваших автомобилей. Все это есть, поэтому забегайте обязательно. Бум!

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: машине.
1: Настал момент для того, чтобы, собственно, посмотреть, что же там творится на дорогах города Красноярска. Ну, во-первых, сервис Яндекс оценивает всю эту ситуацию в 7 баллов. И, ну, если честно, не особо хочется об этом рассказывать, чтобы не засорять голову неприятностями. Ну, да ладно. Правый берег, Глинки в оба направления тормозят. На Красрабе от 26 бакинских комиссаров до Чайковского движение плотное. Также от цирка до предмостного кольца скорость сбавляем. Также трудности на подъездах к улице Матросова по 60 лет октября с обеих сторон и по Симафорной, в особенности практически от атмосферы дома до Матросова стоим. Ну и Свердловская. От станции Енисей до Николаевского моста в оба направления движение плотное. Берег левый. Сразу стоит отметить, но вообще переезд с правого на левый Октябрьский мост плотненько почему-то стоит у нас. Также есть сложности на проспекте Металлургов при движении в сторону перекрестка с Краснодарской. На 9 мая на всем протяжении в оба направления тоже все плотно. Также есть трудности на съезде Шахтерского кольца на Караульную улицу постоять придется. Молокова при движении в сторону Авиаторов тормозит. Авиаторов, естественно, подтормаживает от Октябрьской улицы и до ТРЦ «Планета». Есть трудности на Калинина. Причем очень большие трудности все эти. А все из-за чего? Из-за ДТП. Вот, поэтому, если двигаетесь, то будьте аккуратны вот в сторону как раз-таки Лиманы Про. Есть сложности на улице Высотной в оба направления стоим. Николаевский проспект на спуске с Николаевского моста как раз-таки тоже стоит. Трудности на Свободном при движении в сторону города К, причем с обоих направлений, а также на Свободном сложности на спуске к Космосу. О-хо-хо! А там аж бордовым все из-за ДТП. И тут вот смотрите, Майорчика тоже в оба направления, Железнодорожников тоже стоит при движении в сторону Майорчика и Брянска, кольцо Озерным. Короче, неприятная ситуация. Напомню, 7 баллов от сервиса Яндекс и традиционная плашечка. Ребята, скоростной режим соблюдаем и дистанцию тоже держим. И тогда все будете дома.
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Информация на правах рекламы.
4: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.

0: Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся

0: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
8: 5:47 в Красноярске. По-прежнему с вами антипробочное шоу «Навигатор», у микрофона Ром Бутанаев.
9: Андрей Губова.
8: Здорово.
9: Привет.
8: Ты в курсе, тут в Москве прошло великолепное событие.
9: Какое?
8: Я бы, если честно, такое бы тоже посетил бы.
9: Угу.
8: Там прошел парад корги.
9: О, вот это вот же милотосики.
8: Тысячи вот этих булочек.
9: Ой, вообще,
8: пришли на фотосессию в ярких и необычных нарядах. Я смотрю фотки, но это, конечно, прям восторг. Особенно, знаешь, я всегда себя ловлю на мысли, когда я со своим корги гуляю, что люди всегда, когда видят коржа, они все... Я думаю, да они же тут на каждом шагу уже, ну, типа,
9: но
8: настолько популярная
9: корги,
8: собака,
9: да,
8: стала.
9: Да, я согласна, довольно
8: вот
9: много.
8: Поэтому я всегда с этого вот щенячьего восторга у людей немножечко балдею.
9: Но мне всегда нравится, действительно, как люди реагируют на животных, потому что я прям всегда подмечаю, вот каждый, кто проходит, я прям обращаю внимание, посмотрел он на мою собаку, как он расплылся ли в улыбке. И я думаю, что вот те, кто это делает, они, знаешь, такие, думаю, хорошие люди вы, а те, кто просто проходит, думаю, ну, а что, милые же животные. Но меня еще всегда, знаешь, что вот у меня очень много, часто, когда люди проходят и как-то, когда реагируют на собаку, говорят, ой, какой красивый пес. То есть они не всегда это говорят мне, они могут между собой, я просто это слышу, да, мимо проходя. То есть они всегда говорят, ой, какой красивый пес. Я думаю, почему никто не может сказать, какая красивая девушка? Почему всегда красивый только пес? А я
8: вопросики.
9: Что?
8: Ай, вопросики.
9: Я реально кажется, думаю, ну
8: к
9: кто?
8: Тебе.
9: Ну мне сделайте кто-нибудь комплимент. Ну что собака красивая? Кыш красивая. А я? А я вам что тут?
8: А я же лучше,
9: а я же
8: собаки.
9: Лучше собаки. Видимо, нет.
8: Не, ну обидно, конечно.
9: Ну, обидно мне немного. Я только думаю, ну как так? Ну и ладно.
8: Не, ну меня всегда вот тоже, знаешь, вот это внимание забавляет. Особенно всегда как-то. А ты когда. Ну, я когда один гуляю, mm-hmm. сейчас чтобы никто не слышал. Я когда один гуляю со своей собакой. И девушки идут такие мимо, и такие на собак на меня такие ха-ха, и улыбаются. Я такой, ха-ха. То есть, ну, гипотетически был бы я не женат, у меня были бы шансы. Вопрос только, из-за собаки или нет, вот тут тоже непонятно.
9: Слушай, мне мама, на самом деле, тоже всегда это говорит, что, значит, привлекает внимание действительно твоя собака и прочее, с кем-то еще познакомиться, кто, у кого тоже, например, есть живот, это же все равно комьюнити одно. И она мне говорит, что даже когда, типа, она с собакой с моей гуляет, ну, типа, даже с ней общаются какие-то молодые парни, с ней говорят, Ань, такой молодой парень был сегодня, я такая, да, я... Но я ни разу, я не знаю, может, я просто смотрю сквозь людей как-то или не реагирую на них никак, но мне кажется, ну, никто еще не флиртовал.
8: Короче, этот адрес уже говори, чтобы люди знали, куда ехать.
9: Так,
8: да и сюда.
9: Приезжайте со своими животными или без в район театра музыкальной комедии. Я там гуляю.
8: Во сколько?
9: Золотистый ретривер собака. Симпатичная периодами девушка с золотистым ретривером. Их там мало, поэтому вы мне сразу вычислите. Короче, давайте только приезжайте.
8: Это вентилятор от душности с собой возьми.
9: Но так. У меня повышенные требования, предупреждаю.
8: Я же говорю, вентилятор от душности. Вот, немножко информации на правах рекламы расскажем вам. Смотрите, вот если вдруг кто-то интересовался вопросами доставки, особенно срочно,
9: ну,
8: еще
9: бывает.
8: И между городами, и если вы думали, что это дорого, то на самом деле это стереотип, потому что вот смотри, на самом деле это не всегда дорого. Вот, например, если отправлять небольшой груз до 5 килограммов из Новосибирска, то в Красноярске, во-первых, он будет уже к утру.
9: Ничего себе.
8: Приколи. И вопрос, наверное, сколько сколько
9: ну,
8: денег,
9: интересно,
8: да?
9: Интересно, миллиарды, наверное.
8: Вот, да ну, 1200 рублей.
9: Серьезно?
8: Вот такой вот ценник для небольших срочных посылок. Это вполне доступно. Рассчитать стоимость своего груза можно на сайте seawall.ru или позвонить по телефону 8 800 698 80. Мы сделаем небольшую передышку и скоро к вам. Что сделаем? Правильно. Вернемся.

0: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей участникам СВО и их женам. Документ распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая 2026 года, а также на их супруг, пишет Борус. В Красноярске на Курбан-Байрам перекроют дороги у соборной мечети. С 26 на 27 мая в Советском районе запретят остановку, стоянку и проезд автомобилей на проспекте Металлургов в районе мечети. Ограничения связаны с проведением религиозных мероприятий, пишут новости ТВК. Пилоты-наблюдатели и командиры самолета «Аэропакт-22», разбившегося накануне в Богучанском районе, доставили в больницу Красноярска. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Основные версии крушения – техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, пишут новости ТВК. Купальный сезон в Анапе откроют 1 июня. Соответствующее постановление подписал мэр города. Сезон продлится до 30 сентября. Однако точной информации о качестве воды и песка нет. Роспотребнадзор отказался раскрывать результаты исследований. Напомню, пляжи Анапы были загрязнены нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в воду попало около 2500 тонн топлива, пишет Борус. Красноярские ученые создали быстрый тест для определения энцефалита у клеща с помощью биолюминесценции. Как рассказали в Красноярском научном центре СУРАН, стандартное ПЦР-исследование занимает сутки, а новый метод сократит время в разы. В основе теста светящийся белок морского рачка, разделенный на две части, которые восстанавливают свечение при контакте с вирусом. В будущем экспресс-тест планируют использовать прямо в лесу по принципу теста на сахар в крови. Об этом пишет Борус. И о валюте: доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Журчат ручьи, кричат грачи, и тает лед, и сердце тает.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра, в среду, 27 мая, в Красноярске облачно и без осадков. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. Порывы ветра от 1 до 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск.

0: 6:01 в Красноярске. По-прежнему за окном плюс 19 градусов. Красотища.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:04 в Красноярске. Ну, как я и сказал до этого в отбивке, но на улице, правда, красота. Смотришь,
4: да,
3: солнце светит. Приятно. Прямо в глаз загорай, моя спина. Ну, хотелось бы так, но пока не так. Вот, это антипробочное шоу «Навигатор», микрофона Рома Бутанаев. Всем еще раз добрейших вечеров.
4: Так, значит, мы говорили вчера, мне кажется, про олимпиаду на стероидах, да? Значит, ну... что впервые прошла вот типа олимпиада, значит, но спортсмены могли состязаться, применяя все то, что запрещено в официальном спорте. Соответственно, и какие-то там таблетки, и одежду в том числе. В общем, все, что угодно. Любые, как это называется, стероиды. И несмотря на то, что, казалось бы, да, вот вам разрешено все, и получается, что вы можете наверняка, как будто бы в перспективе, ну, любой рекорд побить, да, потому что у вас просто возможностей гораздо больше, чем у простых спортсменов. Но в итоге был побит всего один рекорд.
3: Да ладно?
4: Прикинь, да, реально, вот несмотря на такие глобальные возможности, казалось бы, установил его греческий пловец. Он проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды.
3: Mm-hmm.
4: Ну, за 20 секунд, 81 сотую. А официальный рекорд это 20,88. То есть на 0,07 сотых. Да, секунды он был быстрее. Естественно, что этот результат спортивной организации не признают официальным, но как вот неофициально есть. И в итоге за победу, за просто победу он получил, вот греческий спортсмен, $250,000. А за то, что он установил неофициальный рекорд, ему еще дали бонус в 1 миллион долларов.
3: Вау.
4: Да, мне кажется, это очень круто, и он, безусловно, говорит, что, ну, я в шоке, я безумно рад, это точно изменит, говорит, мою жизнь к лучшему, и будет большая помощь для меня.
3: Но, если честно, вопрос только касательно здоровья, потому что применение всех вот этих вот препаратов, мне кажется, не слишком хорошо отражается на твоем
4: здоровье. Но смотри, у него, что пишут, он выступал в полиуретановом костюме, то есть у него там дело не в таблетках каких-то.
3: Обтекаемость.
4: И он просто придал себе чуть большую скорость, чем вот разрешено, поэтому... Вот здесь как бы, как будто бы более-менее, да, ну окей, у тебя был супер крутой костюм. Кто ты без костюма, вот, спросят
3: гений,
4: его
3: филантроп,
4: люди, да.
3: Плейбой,
4: а
3: да?
4: Типа, у него же теперь $1 миллион, конечно. Он теперь все может.
3: Ну там минус налоги, вот это все.
4: Ну, чуть-чуть маленько, ну ладно. Ну, короче, это интересно. Но это же как развлечение получается, поэтому почему бы и нет? Хочешь развлекаться, развлекайся на здоровье.
3: Умеют, могут вообще, получается.
4: Да. Супер просто.
3: А ты хотела бы с такой скоростью плавать?
4: Ну, непонятно зачем, но это интересно, я думаю. Ты только вошел в воду, сразу же доплыл до конца.
3: Не, ну это же можно на спорт закусываться с людьми. Типа, ставлю $100, что я обгоню тебя.
4: Ну, если, типа, ставки... Ну, это тоже не очень, по-моему, все можно. Ну, как-то я не знаю. Что-то раз какое-то сомнение
3: не,
4: у меня.
3: Ну, это раз на раз, если с кем-то спорить.
4: Не, ну, если один
3: нет?
4: Раз, ну, можно.
3: Под расписку.
4: Ну, есть только под расписку.
3: Все, ребят, я только что вам бизнес-модель закинул. Ну, на всякий случай.
4: Пользуйтесь.
3: Вдруг вы там жестко плаваете. Вот, используйте схему, будете молодцом.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
3: Сивол. Погранд 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
2: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
3: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just
1: struck. Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: 18:17 на часах в Красноярске. Вообще,
2: ну, все твои 17.
4: Я хотел специально подождать типа минутку, чтобы,
2: 18,
4: да, чтобы, ну, чтобы красиво выйти.
2: Ну, да.
4: Хотя мы и так всегда красиво выходим.
2: Ой,
4: в эфир.
2: Это правда.
4: Это все антипробочное шоу «Навигатор», у микрофона Рома Бутунаев. Всем и еще раз дратути. Слушай, необычное ДТП произошло.
2: Ну-ка.
4: Абсолютно необычное. Причем случилось это дело, знаешь где? В Австрии.
2: Угу.
4: И я тебе больше скажу, что ДТП случилось не на дороге.
2: Где?
4: Оно случилось в воздухе.
2: Это как?
4: Значит, смотри, парапланеристка летела на своем вот этом парашюте.
2: Угу.
4: И вдруг ни с того ни с сего ее сбивает легкомоторный самолет. Ну, прям, прикинь, по парашюту ей просто резко срезает просто стробы. Хорошо, что у нее был запасной, и она успела его открыть. В итоге она приземлилась, но получила некие травмы, но живая осталась, все. Просто...
2: Это что, плюс одна фобия?
4: Вообще, ты, прикинь,
2: а как?
4: Я вот и так, вот честно, я очень сильно, я мечтаю прыгнуть с парашютом, но я дико боюсь высоты. И вот тут как бы, ну и плюс я жить хочу.
2: Я
4: вот,
2: тоже,
4: поэтому
2: да,
4: я не прыгаю.
2: Думаю.
4: Во сне прыгаю, но так нет. И как будто бы, ну, немножко сыкотно становится.
2: Ну, как это реально могло произойти? Ну, я представляю, что она летит же не камнем падает, а все равно как-то, ну, планирует, типа. И явно, что ты летишь на самолете, должен какой-то обзор-то видеть перед собой.
4: Ну, она планировала, но, видишь, ее планы были немножко порушены.
2: Немножечко порушены, но это реально очень страшно. А представляешь, вот он чуть ниже бы пролетел, я ж мог
4: все
2: в нее влететь.
4: Прикинь, а там еще легкомоторный, он же на вентиляторе,
2: на винтах.
4: Да. Он бы ее намотал бы на вентилятор.
2: Боже.
4: Не, главное, и самолет-то приземлился, все нормально. Ну, типа,
2: ну,
4: и вот парапланеристка тоже
2: это
4: живая.
2: Это какое-то им предупреждение было, видимо, такое легенькое.
4: Очень сильно. Мне кажется, я бы после такого бы... Ну, типа, каков шанс, вот просто прикинь,
2: да,
4: ты реально на парашюте.
2: Никакого. Планируешь спокойно.
4: И тебя сносит самолет.
2: А куда надо смотреть, извините, направо или налево, когда ты вот планируешь?
4: Помеха справа.
2: С какой стороны там, да, нужно наблюдать. Ой.
4: Короче, очень удивительные и странные ситуации.
2: Очень странные. Но я расскажу не о странном, а наоборот о том, о чем, мне кажется, многие могут мечтать. Вы знаешь, иногда хочется найти какую-то вот работу, чтобы особо ничего не делать, но вместе с тем приносить какую-то пользу, да, чтобы вещь денежку заплатить.
4: Это как мы на радио, да?
2: Да, это примерно как мы. Слушай, но тут у чуваков еще меньше работы просто и еще больше вот какого-то отдыха.
4: Ну-ка.
2: Значит, устроились ребята в отель на Карибах, ну уже как будто бы, да, уровень задается. И их главная и, видимо, практически единственная обязанность — это палить по назойливым птицам из водяной пушки. Они, короче, отгоняют от бассейна, ну, пернатых, которые частенько прилетают и мешают, собственно, гостям.
4: Такое карибское ПВО.
2: Да, такое легенькое. Короче, да, они просто сбивают их, чтобы они улетали, и весь день чилят на пляжике и получают за это свои какие-то там финансы. Но они уже на Карибах, во-первых, да?
4: А куда? Вдруг... Что там, адрес
2: куда
4: есть? Куда резюме скидывать?
2: Я всем говорить не буду,
4: я в Call of Duty и в Battlefield стреляю, вообще шикарно.
2: Кстати, мне кажется, что это за плюс могут посчитать, можно это в резюме указывать.
4: Возможно, возможно. Ну, слушай, вкусная вакансия получается у ребят. Но вот сейчас тоже мы о вкусном вам расскажем. Это информация на правах рекламы и нашей личной рекомендации.
2: Ой,
4: потому что мы уже
2: хорошо
4: на протяжении двух недель мы
2: не
4: становимся явно не худее, а чуточку толще, но это приятно.
2: Это приятно,
4: да. Это приятно, потому что из кафе «Роща», которое находится на Киренского 2Б, к нам приехали сегодня те самые свиные шашлыки.
2: Это, кстати, мои первые в сезоне вот шашлыки. Я еще не ела, да, первый разик. Что-то как-то не случалось, а тут вот кафе «Роща» мне помогла.
4: Ты запомни свой первый раз надолго. Yeah. Именно так могут сказать кафе «Роща».
2: Но это такие вкусные. Они, во-первых, сочные, мягкие, и все прожевывается великолепно. Там никаких нет вот этих, знаете, которые 40 лет жуешь и все равно выплевываешь, потому что не переживал.
4: Короче, не забывайте, что кафе «Роща» специализируется на приготовлении мясных блюд в тандыре, сочные вот эти шашлыки, но не только из свинины, также вот тут, например, из куриной голени, крылья, стейки из семги, шашлык из креветок, антрикоты, свиные ребра, люля, кебабы, колбаски и любая вот мясная ассортятина, которая приходит к вам в голову. Причем есть еще и овощи в тандыре, но также там супы, соляночки, вот эти вот все салатики, закусочки, все это имеется. Кафе-роща.рф – это сайт, телефон 989-1001, ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович, ОГРН 307-246-303-8012. В роще всегда вкусно.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личные гигиены, уходы за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города.
7: Официальный дилер Geely в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11.
8: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
13: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Давай, давай, алло.
2: Доброе утро.
1: Да, доброе.
2: Honda Vision 18 года. У них с коробкой есть какая-то беда или нет?
1: Еще раз модель, простите, плохо, очень плохо слышно. Модель какая про коробки?
2: Honda
1: Vision. Vision? Ну, я бы не сказал, что вообще сейчас стоит задумываться о коробках на конкретно этой машине, да? Есть опасения всегда по поводу того, что тебе достанется, как на этом ездили. Но пока такого количества нареканий сказать, чтобы прямо вот эти коробки были такие плохие, не могу. Нет такой статистики.
2: Да, вот она начинается, вроде, мне кажется. Вот едешь, когда первая-вторая пробка, она как подергивает. Брали 30 тысяч пробегу на ней.
1: Смотрите, вообще, вот мы сколько работали с сервисными службами различными и так далее, нет никакого норматива по поводу того, как, с какой скоростью, в какой промежуток времени, с толчком или без, должна переключаться коробка. У меня на тесте не было такого эффекта. Если вас что-то конкретно смущает, вы можете продиагностировать. Но производитель никак не регламентирует вот это количество. Есть ли тычки? С какой паузой они должны происходить? Все это насколько субъективно. И сказать о том, что вот точно с коробкой прямо полная беда, и вы приплыли, невозможно. Для кого-то микропауза в переключении там того же автоматического, либо, может быть, там даже проскальзывание где-то на вариаторах, может быть, какие-то затупы на старых роботах. Ну так вот, в Хондах эти роботы, они не самые умные, во-первых. Во-вторых, не самые быстрые. И я бы сказал так, для своей категории транспорта это норма. И пока бить тревогу я бы не стал. Вот если уже идут какие-то отказы, ошибки конкретно по этой коробке, вот тут уже варианты одни. Ехать в сервис, выяснять, что случилось, считывать и ремонтировать. А пока, как бы это всего лишь, так скажем, для собственного успокоения визит в сервис будет.
3: Саш, у нас есть сообщение, и мне кажется, мы уже Mitsubishi Outlander как-то обсуждали недавно. Но вот еще одно. Как вы относитесь, Александр, к этому автомобилю? Интересует 13-15 год.
1: Слушай, ну, я бы сказал так. Outlander всегда оставался более-менее нормальной машиной, но с учетом того, что в нем мало шумоизоляции, достаточно много пластика всегда было. Но последняя версия мне нравилась, потому что там был очень неплохой вариант по моторам, и я бы не сказал, что он вывалился за нормы среднестатистических каких-то ремонтов. То есть, вот, допустим, по отказам коробок было больше вариаций на X-трейлах. Больше вопросов было, допустим, на даже каких-то рафах, особенно с не самыми удачными темами по рейкам, там, и даже по коробкам, и даже по мозгам. Поэтому, учитывая объем этого автомобиля, я считаю, Outlander можно брать. Но с учетом того, что, да, двухлитровый слабенький, 2,5 едет чуть интереснее, но расходует так себе, не очень приятно вокруг заправки-то тоже кататься. А вот трешки для меня, наверное, самый интересный вариант, но с отсутствием большой проходимости. Он все-таки относительно невысокий кроссовер, поэтому тешить себя тут не надо. Еще есть время или все?
3: Время у нас уже заканчивается, поэтому перенесем вопросы на завтра.
1: Соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик со защитливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
5: Sleepkaif.ru.
6: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения ухо-горло-нос. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
8: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
9: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:48 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона по-прежнему Ром Бутанаев.
1: Аня Трегубова.
3: Всем здрасте.
1: Привет.
3: Так, значит, смотрите. Вот мы очень много и часто рассказываем что-то про здоровье, какие-то истории, да? И очень часто у нас с вами, даже вот с вами, вот, мадам, был спор о том, типа, что во сколько нужно ложиться спать,
1: да,
3: чтобы
1: было.
3: Человеку было хорошо. Официально врачи сказали, ложиться спать поздно не вредно.
1: Да как так? А я вот даже сейчас хочу зевнуть.
3: Смотри, оказалось, что сон до полуночи и после нее ничем друг от друга не отличаются. А польза от раннего сна больше надуманная. Причем ложиться спать можно когда угодно. И главное, внимание, вот тот аргумент, который я приводил, а вы... Чтобы вы высыпались, это главное. И сон длился не меньше 7-8 часов. Вот. Короче, без разницы во сколько, главное, вот количество проспанных тобой часов вот этих. Собственно, так вы можете избежать проблем со здоровьем. Получи! По щам тебя.
1: Слушай, ну подожди, ну вот я, например, где-то, наверное, к 12 засыпаю обычно.
3: Ну?
1: А встаю где-то в 8-9 иногда. Но я вообще как выжатый лимон.
3: Ну, это твоя особенность. Ты в целом лимон выжатый просто, вот и все.
1: Реально, я... А когда, например, если в 10 легло... Я встаю, соответственно, пораньше.
3: Но это твои
1: только...
3: биоритмы, видишь, это они так настроены. Вот, допустим, я по себе могу сказать, что я
1: ты
3: человек, который ложится часа в 4 утра и просыпается в 10.
1: Я вообще не
3: понимаю,
1: как ты
3: во-первых, 6 часов, ну, типа 5-6, и я, типа, выспался. Это организм так настроен. Во-вторых, в силу того, что я огромное количество лет работал раньше в ночных клубах, у меня за счет этого вот эти вот часики мои, они сдвинуты.
1: Ну, передвинулись, да.
3: И просто, когда все говорят, надо ложиться там в 11-10 и вставать в 7. Я говорю, кто сказал, что надо вставать в 7? Если мне не надо никуда в 7, зачем я буду вставать-то в это время?
1: А кто рано встает, тому Бог подает.
3: Да мне он подает и в 2 часа дня хорошо. И мне нравится. Вот эти подачи хорошие вообще. Не, я просто на самом деле, я вот никогда не понимаю, когда люди говорят, вот так надо. Кто сказал, что так надо? Кто, покажите мне, кто этот вот говоритель, после которого все сказали, что так надо.
1: Ну, какие-то врачи точно так же когда-то там провели какие-то исследования, и вот им так показалось.
3: Ну, если показалось, какая-то. Креститься надо, вот, что я еще могу сказать. Вот.
1: Авы.
3: Но немножечко информации на правах рекламы мы вам расскажем. Напомним, что сегодня уже отмечаются те самые вот последние звонки. Да, поэтому мы бы хотели обратиться к выпускникам и к родителям. Кондитерская сеть «Кувертюр» от всей души, собственно, поздравляет вас с этим важным событием. А, собственно, позади остались уроки. Впереди целый огромный потрясающий мир. А, пусть ваша жизнь будет такой же яркой и вдохновляющей, как и десерт из «Кувертюр». Мы всегда рядом, чтобы украсить ваши моменты триумфа. Заказывайте эксклюзивные торты, нежные пирожные с доставкой по Красноярску. Пусть праздник начнется с первого кусочка. «Кувертюр». Мы создаем вкус ваших главных побед. Ну, звучит-то как,
1: красиво.
3: А? Очень даже красиво. А где сказать можно? Можно позвонить по телефону 292-98-74. Можно зайти на сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-762. И еще и девяточка. Академика Павлова 1, строение 2. Ну, там прям вкусно.
1: Угу. Бум!

0: СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год. Для отдельных категорий работников предельная продолжительность по-прежнему не должна превышать 120 часов. Также разрешается отзывать из отпуска сотрудников опасных производств для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Закон вступит в силу с сентября, пишет Борус. Краском отменяет этим летом масштабное отключение холодной воды в большей части Красноярска. Как сообщил гендиректор компании Олег Гончаров, специалисты уже завершили профилактику на 4 из 7 городских водозаборов. Полная остановка потребуется только для замены оборудования на водозаборах Гремячий Лог, Островов Казачий и Нижний Атамановский. Графики скорректировали, чтобы не накладывать отключение холодной воды на гидравлические испытания теплосетей. Дополнительный светофор появился на развязке в Тихих Зорях в Красноярске, чтобы уменьшить пробки при выезде из Пашиного. По утрам он будет работать автоматически, а в остальное время включаться по кнопке для пешеходов. По предварительным подсчетам, нововведение может сократить заторы примерно на 20%. Запустить светофор планируют уже на этой неделе. В мэрии обещают следить за ситуацией и при необходимости менять режим работы, пишут НГС. В Русской Православной Церкви задержание митрополита Илариона чешской полиции назвали классической подставой и грубой провокацией. В МИД России потребовали прекратить сфабрикованное разбирательство и освободить священнослужителя. Напомню, ранее чешские полицейские сообщили, что нашли в автомобиле митрополита несколько контейнеров с белым веществом. Об этом пишет Борус. В Китае изобрели портативное устройство, которое определяет рак по одной капле крови. Технологию разработала команда доктора Вэнь Ляоюня из университета Вестлейк. Система обнаруживает внеклеточные везикулы, частицы, выделяемые клетками за 15 минут. Точность диагностики достигла почти 95% в исследовании на 171 образце. Прибор портативный помещается на ладони и в 10 тысяч раз точнее традиционных методов, пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Пробуждается весной природа. Пробуждается весной природа.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра в среду, 27 мая, в Красноярске облачно и без осадков. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. Порывы ветра от 1 до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 7:01 в Красноярске. Погода продолжает нас радовать. Как будто бы хочется немножечко погулять.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.04 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». По-прежнему в студии Ром Бутанаев.
4: Антры Губова.
3: Сиандра Тути.
4: Привет. Так, значит, за тачки хочу поговорить.
3: Это кто это за тачки? Ты что, ну-ка?
4: Короче, да, но я сильно не разбираюсь.
3: Какие, за огородные тачки вот эти вот?
4: Кстати, у нас сломалось, надо купить. Давай, ну ты, значит, раскинешь, я думаю, все по фактам, а я так чисто по новости.
3: Да я там тоже не особо шарю, если честно. Это надо звонить в Екатеринбург Морозову. Алло, Сань, давай раскидаем.
4: Короче, значит, новость. Феррари выпустили первый электромобиль свой.
3: Ага.
4: Дропнули, так
3: электро-бэтмобиль.
4: Электро-бэтмобиль, да. Стоит он 550 тысяч евро.
3: На этом можно заканчивать эту историю.
4: Слушай, ну, надо сказать, что довольно красивый автомобиль. Я вот чисто с визуальной точки зрения, там очень плавные такие у него линии. Тут еще цвет на, это, видимо, какая-то, как называется, главная типа модель. У него очень красивый такой голубой цвет. Вот, значит, там очень крутая студия работала над дизайном, который много лет отвечает за дизайны наших телефонов, наших именно телефонов. Ага. Значит, и вообще другой продукции некой известной компании. Значит, длина автомобиля чуть больше 5 метров, задние двери открываются не как обычно, а против хода движения, то есть они типа друг к другу получается. Дворники в покое стоят вертикально вдоль передних стоек. Колеса самые большие в истории бренда. Но есть некое «но». Там, кстати, в салоне не все вообще абсолютно сенсорное и электронное. Там есть очень много физических кнопок. То есть все равно что-то там нажать
3: для
4: самому.
3: Для староверов.
4: Ну да-да-да. Чуть-чуть маленечко придется.
3: Они двумя перстами нажимают.
4: Вот. Но есть некие в социальных сетях, естественно, люди же лучше знают, как надо жить всем другим людям, да.
3: Мы же все эти автоконструкторы.
4: Да-да-да-да, все собирали что-нибудь, вот. И, соответственно, в социальных сетях как раз-таки новинку очень сильно плохими словами обзывают.
3: Жаль.
4: Говорят, что похоже на гораздо более дешевые по внешнему виду и, видимо, по каким-то характеристикам, похоже на не Саны и Тойоты, которые стоят в разы дешевле, естественно, чем Феррари, а при этом характеристики якобы у машины не прям супер-пупер. Например, до 100 км в час она разгоняется чуть быстрее Теслы, но запас хода у нее всего на 450...
3: Чуть быстрее Теслы и медленнее, чем Лада Гранта.
4: Да, запас хода у нее всего на 450 километров.
3: Ну... Не, ну, я, знаешь, всегда говорю, вот на каждый продукт находится какой-то свой покупатель. Поэтому
4: не, я не спорю.
3: Хочешь,
4: да,
3: собрать,
4: я,
3: берите.
4: Я уверена, что люди, которые, допустим, ну, из раза в раз покупают вот там Lamborghini, какие-нибудь Ferrari, они, естественно, это купят, потому что это их бренд, им это нужно.
3: Она будет просто стоять у них в музее и все.
4: Ну, условно, например. Но она красивая, правда. Вот визуал здесь вообще не придраться. Такие прям линии плавные, красивые, шикарные.
3: Ну, то есть ты бы хотела, чтобы тебя на такой покатали?
4: Да.
3: Это, ну, вы поняли.
4: Даже
3: короче,
4: на более дешевый Феррари.
3: Приезжайте, она гуляет с ретривером. Вы берете ее, бросаете ретривером.
4: Он куда-то бежит.
3: И катайте на своем Феррари.
4: Ой, да, покатайте меня на Феррари.
3: Мечтай, мечтай.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
4: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
3: Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
6: Разве лисы бывают домашними?
7: Что едят хамелеоны?
6: Сурикаты – это кто?
7: Почему генета пятнистая?
6: Почему ежик не колется?
7: Почему игрунки такие маленькие?
8: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
9: Зоопарк «Страна еноти». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
10: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
11: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
1: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов и 17 минут в Красноярске. По-прежнему антипробочное шоу «Навигатор». Это Ром Бутанаев. Это мы.
1: Привет.
3: Если вдруг кто-то заинтересовался, где Никита, да мы и сами не знаем. Вот, короче, рассказываю. Значит, прошло некое мероприятие.
1: Ну-ка.
3: Ну, знаешь, вот такое из разряда вот этих комиконовских, когда собираются там вот эти гиковые люди,
1: да?
3: Ну, они клевые, на самом деле. Я обожаю вот эти вот тусовки прикольные, гиковские, потому что я сам нет-нет, да и поигрываю в игры, смотрю сериалы. Но очень интересное действие там происходило. Там, значит, знаешь, как вот людям напитки подавали?
1: Как?
3: Там прям, знаешь, вот если вот смотреть на объявление, значит, fresh fit juice. Короче, свежий сок прямо с ног. Это знаешь, как
1: вот... фит, в смысле фит,
3: да,
1: как стопа, я поняла.
3: Ну нет, не Honda Fit, а именно, да, про стопу. Вот, прям вот со стопы поливали сок прям в рот. Это знаешь,
1: сок тебе в рот.
3: Не, ну Квентин Тарантино там был бы вообще просто в восторге. Если
1: вдруг кто-то
3: не знает, да, у Квентина же жесткий фетиш на ступни.
1: Всегда у него есть крупно снятые ноги в любом фильме в кадре.
3: Я просто, знаешь, я говорю, вот у меня сразу в голове первая сцена ассоциируется, это «От заката до рассвета», где Сальма Хайек как раз Квентина заливала.
1: Да, боже, это так красиво.
3: Я когда смотрел, я так хотел на его месте оказаться.
1: Там любой, я думаю,
3: это просто от того, что я фанатею от Сальмы Хайек. Она потрясающая. Она в свои 56
1: да,
3: господи,
1: фору даст
3: ты, боже
1: угодно.
3: Мой, какая же она хорошая. Вот, на самом прикол, вот, короче, девушки держали свои ступни в ящиках с напитком, ну, соком с этим, да, которые, собственно, можно было потом вот пить с их ног. Причем цены на вот такие напитки, знаешь, сколько составляли?
1: Ну-ка.
3: От $10. То есть, короче, еще 700 рублей, типа, вот, чтобы...
1: Немало.
3: Чтобы попить со ступни.
1: Ну, я надеюсь, там все было...
3: Ну, надеюсь, ноги хотя бы чистые,
1: да,
3: были.
1: Да, ноги были помыты. Если так, то, ну, наверное, ок.
3: А вот были ли помыты ноги у Сальмы Хайек, когда она поила Тарантино?
1: А вот тоже...
3: Хотя, я думаю, у Тарантино даже такого вопроса в голове не было в тот момент.
1: Он такой, да какая разница, пусть пихает свои ноги.
3: Но главное, сюда. Что ему было вкусно.
1: И по вкусу вкусно,
3: и по сути. Но где вот точно по сути вкусно, мы вам сейчас расскажем. Информация на правах рекламы. Во-первых, напоминаем, что вот они, все, последние звонки выпускные уже гремят вовсю. Мы видим людей с этими ленточками и надписями «Выпускники». Собственно, время поздравлений и сладких перемен настало сейчас. Кондитерская сеть «Кувертюр» поздравляет выпускников детских садов и школ, а также их родителей. Собственно, родители молодцы, вы проделали такой большой путь, и, собственно, настало время, чтобы себя тоже наградить. Поэтому в «Кувертюре» вас ждут удивительные торты, вкуснейшие десерты, которые с радостью доставят прямо к вашему столу. Выбирайте лучшее в Красноярске для самого важного торжества. «Кувертюр» именно с ними ваш выпускной станет по-настоящему вкусным. Напомню, чтобы заказать, можно позвонить по телефону 292-98-74, сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство», ОГРН 108-246-803-762-9. Академика Павлова, 1, строение 2.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
4: Теплый, красивый балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
3: Да-да-да-да-да-да, в окно!
4: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337, 18+.
6: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
7: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООСС «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
12: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:30 в Красноярске. По-прежнему вместе с вами антипробочное шоу «Навигатор» в студии Рома Бутанаев.
4: Аня Трегуба.
3: Всем еще раз добрейших вечеров. Слушай, ну, очень часто мы нет-нет, да и рассказываем историю про близость некую между людьми, да?
4: Давай,
3: и всякие исследования от ученых. Вот, вот тут, значит, СМИ, те самые знаменитые, различные, подвели статистику. И знаешь, что пишут? Оказывается, инсульты во время секса все чаще случаются у россиян.
4: Чего? Что-то вдруг?
3: Ну, что-то вот сильно они там, видимо, переутруждаются. Вот, причем на интимную близость приходится уже 5% среди всех приступов, прикинь. Вот такая статистика. Врачи отмечают, что инсульты за последние годы, ну, понятно, сильно помолодели, и в больницы все чаще попадают люди от 30 до 45 лет, а мы помним, что молодежь по факту практически, потому что сейчас до 39 лет включительно молодежь, поэтому молодежь, мы вас еще раз с этим поздравляем.
4: Молодежь!
3: Вот! Ну, это, что могу сказать, вы там, ну, если, это, нагружаете себя, ну, сексуально вот так, то, это, ну, там, аккуратно, не перегружайтесь. Оно должно быть, это, ну, с кайфом.
4: Да все должно быть, мне кажется, с кайфом.
3: Ну, да. Но вообще, вот, что еще говорят, что секс вообще для организма, это вообще-то серьезная физическая нагрузка. Поэтому и, собственно, вот такие проблемы возникают. А что там серьезного-то? Что они там увидели серьезного?
4: Да вот...
3: Ты воспринимаешь вот секс как серьезную физическую нагрузку?
4: Да нет, больше как приятную нагрузку.
3: Ну хотя тоже зависит от того, как вы занимаетесь.
4: Но там иногда...
3: А то некоторые халтурят, а некоторые трудятся.
4: О, нифига! Звучит как какая-то это...
3: Претензия, конечно.
4: Ай, ну не знаю.
3: Все?
4: Да я что-то погрузилась в мысли, короче, сразу.
3: В мысли, да? Ну ладно. Вот, пока Анна погружается в какие-то свои мысли и, возможно, о чем-то мечтает, мы расскажем вам информацию на правах рекламы, но на самом деле очень вкусную, потому что это не только реклама, это наша личная рекомендация. Мы сегодня, как мы уже рассказывали ранее, мы отведали свиной шашлык от кафе «Роща», и это было шедеврально. Это было потрясающе, это было настолько хорошо, что, если честно, разговаривать сейчас, ну, немножечко сложновато. А помимо, кстати, шашлыка, там еще и салат прилагался вообще-то.
4: Салат, кстати, очень оригинальный. Я такого мало где встречала. Он, во-первых, полезный, да, и прям такой... Сочетание ингредиентов, короче, прям прикольное.
3: Вот, поэтому, если вы хотите так же, как и мы, очень вкусно питаться
4: кайфануть.
3: И при этом полезно, то не забывайте, на Керенского 2Б находится кафе «Роща». Причем работают ребята уже с 95-го года и действительно специализируются на блюдах в тандыре. Причем это не только мясо, это еще и рыба, это еще и овощи. А еще супы, салаты, закуски. Все это есть.
4: И все вкусно.
3: Да, сайт кафероща.рф, телефон 989-1001, ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович, ОГРН 307-346-303-8012.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
5: Для семьи.
4: Для кого нужен его огромный багажник?
5: Для семьи.
4: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
10: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС Блоки. Фундамент вашего дома.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:45 в Красноярске. Это антипропорщинное шоу «Навигатор». Ром Бутанаев.
4: Аня Трегубова.
3: Мне кажется, вот, кстати, я иногда над Никитой угораю, когда он выходит вот так в эфир, да, вот свою сухую информацию. А мне кажется, я иногда ору на людей прям. Типа, ребята, это мы! Ну, не, ну с другой стороны. Зато вы сразу понимаете, что
4: это вот... У каждого свой стайл, так сказать.
3: Yes, of course, смотря какой фабрик.
4: Фабрик где-то. Слушай, как раз хорошо, что мы с тобой заговорили на английском языке. Ты знаешь, как что сейчас в англоязычных социальных сетях очень сильно ухайпится и вообще становится very popular?
3: Да, там две цифры.
4: Не. Именно
3: образующее
4: вот,
3: одно число.
4: Это понятно. Нет, именно вот относительно нас. Значит, у них сейчас очень сильно популярен, читаю по-английски, она читает по-английски, bottom of a Russian salad. Это вот то, что остается после салатика у нас. Вот это вот со сметанкой или
3: жижа
4: с майонезом.
3: Вот
4: жижка,
3: так.
4: Да. Представляешь, они прям там берут, рассказывают про то, типа, как приготовить эту жижу из-под салата. У них это очень популярно.
3: Готовите салат, потом выбрасываете салат, оставляете только жижу.
4: Да, ну представляешь. Ну, здесь они говорят, что нужно, типа, все овощи натереть на супермелкой терке. Ну, то есть создать реально вот эту жижу самому. Потом, собственно, добавить туда там специи, какую-то заправку, что хочешь, и мазать. Это на хлеб. Но это прям сейчас очень сильно популярно, прям об этом весь вот англоязычный интернет, назовем это так, говорит и прям восхищается.
3: Знаешь, какую я жижу люблю вот с хлебом, а если даже, наверное, больше не с хлебом, а вот с лепешкой или лавашом. Это вот после жареного мяса вот эту жижу,
4: да,
3: вымакиваешь.
4: Ну да, это мне тоже нравится.
3: Это очень вкусно. Вот, но напоследок расскажу одну историю. Мы буквально пару дней назад, по-моему, рассказывали о том, что вот эти все протеиновые там напитки и батончики, все это на самом деле фуфло и вообще вредит вашему здоровью. Так вот, тут искусственный интеллект. Значит, сервис один с искусственным интеллектом тоже пришел к некому выводу, знаешь, к какому? Что виски полезнее протеинового молока.
4: Да ну как? Как это?
3: Приложение оценило протеиновый напиток всего на 14 баллов из 100. А вот здоровым, по мнению, собственно, этой нейросетки, внезапно оказался бурбон от одной известной марки на 85 баллов из 100. Прикинь, вылетел.
4: Это интересно.
3: Короче, теперь на тренировку можете брать с собой вискарик. И тренировка точно пройдет очень веселой.
4: Ну, вообще, конечно, если абстрагировать, если это не химически созданный алкоголь, там же, по сути, что травы, что там, настойные травы условные, да?
3: Ну, да, если еще хорошие спирты, типа,
4: да. Может быть, вот поэтому, как бы, абстрагируясь там, да, от того, что мы знаем, может быть, оно так и есть. Но нет, строго там с 18, мы все помним.
3: Мы напоминаем, что мы никого не агитируем, не призываем, это вообще вот... Просто чисто сухая статистика. Да, но к этому надо подходить ответственно, потому что алкоголь вредит вашему здоровью.
4: А спорт помогает.
3: Но тоже не всегда,
4: не, ну,
3: как мы выяснили.
4: Ну, все,
3: видишь, вот тебе про секс мы рассказывали. Физнагрузки, а потом инсульт у человека.
4: Легкое кардио.
3: Ушел на пики, типа. Ну вот.
4: Кстати, мне кажется, это просто... Ну, держитесь там, короче.
3: Хотела бы ты так жизнь закончить свою?
4: Нет, ну, сомнительно.
3: Зато с восторгом.
4: Но с восторгом, да.
3: И под песню группы «Зверь». Я ухожу красиво.
4: Как у Пушкина было: восхищение не снесла и к обедне умерла.
3: Вот на таких красивых словах. Хотелось бы закончить сегодняшний эфир. Не, ну слушай, ну правда красиво. Ну а напоминаем, завтра у нас что? Среда, серединка недели. В серединку недели мы, конечно, тоже ворвемся обязательно. И надеюсь, что ворвемся в полном составе. Ну а на сегодня всем хочется пожелать хорошего вечера. И погуляйте, сходите, на улице прям классно. Все, всем до завтра, пока.
4: Пока.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: После небольшой рекламы.
5: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
6: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
7: Здравствуйте. При пожаре в частном доме в Омской области погибли четверо детей и две женщины. Трагедия произошла сегодня утром в селе Юрьевка. Среди погибших 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и дочери 2 и 5 лет, а также ее 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело, пишет Борус. Роскомнадзор начал штрафовать операторов связи за непредоставление IP-адресов абонентов. Всего к 21 мая оштрафованы 85 телеком-компаний, а запросы получили 1359 операторов. Штраф за первое нарушение может доходить до 500 тысяч рублей, за последующие – до миллиона. Эксперты отмечают, что полученные данные используются для блокировки VPN, а также для борьбы с DDoS-атаками. При этом выполнение требований требует дорогого оборудования и дополнительного персонала, что может привести к росту цен на связь, пишет «Кровавая барыня». В Красноярском крае проверили соблюдение запрета на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах. Новые правила действуют с 1 марта. Торговать спиртным после 21 часа больше нельзя. За 2 месяца проведено 26 проверок, в 19 случаях нашли нарушения. Полиция выявила еще 22 факта нелегальной продажи. Чаще всего нарушения фиксируют в небольших магазинах и разливных точках. Шаговая доступность алкоголя снизилась, продажи оказались на процент ниже прошлогодних. Губернатор поручил Минздраву оценить медицинский эффект новых ограничений, пишут новости ТВК. В Красноярске 27 мая, в день празднования Курбан-Байрама, для удобства горожан организуют бесплатные шаттлы до мечети на улице Металлургов. Об этом сообщили в администрации города. 2 больших автобуса будут курсировать с интервалом в 15 минут по маршруту ТРЦ «Авиатор», Октябрьский мост, остров Татышев, торговый центр «Окей». Россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения. Эксперты говорят, что сотрудников все чаще пугают не сокращения, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Во многом это связано с растущей нагрузкой и привычкой быть на связи даже поздно вечером. При этом для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но еще и нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что жизнь все-таки существует не только внутри рабочего календаря. Об этом сообщает «Комсомольская правда». И о валюте: доллар 71.55, евро 85.45. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Тропинка в лесу запахла весной, запахла весной.
9: Климат-контроль
10: на 96,2 FM.
11: Завтра, в среду, 27 мая, в Красноярске облачно и без осадков. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11. Порывы ветра от 1 до 5 метров в секунду.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
13: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салам ассаба.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
1: А папа?
0: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
1: И как же быть?
0: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Розумі. Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.